любовь. До сих пор помню твой каждый выстрел. Как быстро ты меня на лопатки. Твои нападки не били лежачего, малыш. Хотя меня уже ничем не удивишь.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: не сошел с ума, так надо.
1: Радио «Алиса плюс».

потрачен. А ты мне говоришь, что тебя я не люблю. И твои чувства уже давно близятся к нулю. Я вроде бы не дура, а ты вроде не дурак. Но все идет не так.

слова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Начался прием заявок на конкурс «Награда года предпринимателей Латгальского региона 2026». Для организации рейсов в Даугавпилс планируется арендовать эстонские дизельные поезда. Полиция самоуправления призывает жителей в летний сезон уделять особое внимание безопасности. 18 июля Краслава отметит День города. Далее подробнее об этих новостях. Латгальский регион планирования объявил о начале приема заявок на конкурс «Награда года предпринимателей Латгальского региона 2026». Его цель – отметить бизнесменов, которые своими идеями и работой способствуют развитию Латгалии и повышают узнаваемость деловой среды региона в Латвии и за ее пределами. В этом году конкурс вновь объединит представителей самых разных сфер бизнеса. Выдвигать кандидатов могут предприятия, организации, общества и жители. Заявки с обоснованием соответствия кандидата выбранной номинации можно подать в Латгальский центр предпринимательства в Даугавпилсе на улице Саулес, 15, или отправить по электронной почте. Прием заявок продлится до 17 августа, а церемония награждения победителей состоится в конце этого года. Компания Passenger Wilciens планирует арендовать у эстонского пассажирского оператора дизельные поезда Stadler Flirt для перевозок в Даугавпилс. В ночь с 28 на 29 июня латвийские и эстонские операторы провели технический тестовый рейс. В эстонской компании Elron пояснили, что тестовый рейс состоялся после прибытия в Ригу ночного поезда Таллин-Тарту-Рига. Поездка прошла успешно и подтвердила техническую пригодность подвижного состава для этого железнодорожного участка. Passenger Wilciens планирует арендовать современный поезд, чтобы обеспечить последний дневной рейс Рига-Даугавпилс и ранний утренний рейс Даугавпилс-Рига. Даугавпилское самоуправление призывает жителей в летний сезон уделять особое внимание безопасности. Сотрудники муниципальной полиции отмечают, что летом наиболее частые несчастные случаи связаны с перегревом, неосторожностью у воды и недостаточным присмотром за детьми. Отдыхая у воды, рекомендуется выбирать официальные места для купания и избегать употребления алкоголя, что значительно увеличивает риск несчастных случаев. Домашних животных нельзя оставлять в автомобиле даже на короткое время, так как в жару салон транспортного средства нагревается за считанные минуты. В общественных местах животных следует держать на поводке, соблюдая правила поведения и следя за тем, чтобы они не мешали другим жителям. Полиция самоуправления призывает проявлять ответственность и заботиться о своей безопасности и безопасности окружающих, чтобы летний отдых был приятным и безопасным для всех. 18 июля в Краславе пройдут традиционные празднования Дня города. Организаторы приглашают жителей и гостей провести вместе один из главных летних праздников. Об этом информирует Красловский дом культуры. В программе в течение дня концерты, ярмарка, развлечения для детей и семей, выставка автомобилей и мототехники, спортивные и познавательные занятия для посетителей всех возрастов. Главными музыкальными гостями праздника станут группы Astron Out и A-Europa, которые выступят вечером на сцене Красловской эстрады. После концерта состоится праздничный фейерверк. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс, начальник полиции самоуправления Даугавпилса Александр Линкевич. Слушайте программу на волне 101,6 FM, смотрите трансляцию профили Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Информационная служба радиостанции Алиса Плюс желает всем хорошего продолжения дня и солнечных выходных.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 3 июля, можно сказать так, что садоводы обрадуются, потому что юго-западный и южный ветер принесут осадки в виде дождя. Температура воздуха составит плюс 15 градусов ночью и поднимется температура воздуха до плюс 22 градусов во второй половине дня. Ветер в порывах не будет превышать 9 метров в секунду. Самые интенсивные осадки ожидаются около полудня.

ближайшем выпуске новостей. Начался прием заявок на конкурс «Награда года предпринимателей Латгальского региона 2026». Для организации рейсов в Даугавпилс планируется арендовать эстонские дизельные поезда. Полиция самоуправления призывает жителей в летний сезон уделять особое внимание безопасности. 18 июля Краслава отметит День города. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки, люблю смыслом всего.

0: жизнь.
1: Радио Алиса Плюс.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25-903-068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-004-012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25-676-700. В офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28 находится найденный кошелек. Внутри документы на имя Илья Константинов. Контактный номер телефона 654-22-322. На этом пока все. Напоминаю, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго. Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро! В студии Алиса Плюс Юрий Саукаанс и новости на этот час. Начался прием заявок на конкурс «Награда года предпринимателей Латгальского региона 2026». Для организации рейсов в Даугавпилс планируется арендовать эстонские дизельные поезда. Полиция самоуправления призывает жителей в летний сезон уделять особое внимание безопасности. 18 июля Краслава отметит День города. Далее подробнее об этих новостях. Латгальский регион планирования объявил о начале приема заявок на конкурс «Награда года предпринимателей Латгальского региона 2026». Его цель – отметить бизнесменов, которые своими идеями и работой способствуют развитию Латгалии и повышают узнаваемость деловой среды региона в Латвии и за ее пределами. В этом году конкурс вновь объединит представителей самых разных сфер бизнеса. Выдвигать кандидатов могут предприятия, организации, общества и жители. Заявки с обоснованием соответствия кандидата выбранной номинации можно подать в Латгальский центр предпринимательства в Даугавпилсе на улице Саулес 15 или отправить по электронной почте. Прием заявок продлится до 17 августа, а церемония награждения победителей состоится в конце этого года. Компания Passagier Wilciens планирует арендовать у эстонского пассажирского оператора дизельные поезда Stadler Flirt для перевозок в Даугавпилс. В ночь с 28 на 29 июня латвийские и эстонские операторы провели технический тестовый рейс. В эстонской компании Elron пояснили, что тестовый рейс состоялся после прибытия в Ригу ночного поезда Таллин-Тарту-Рига. Поездка прошла успешно и подтвердила техническую пригодность подвижного состава для этого железнодорожного участка. Passagier Wilciens планирует арендовать современный поезд, чтобы обеспечить последний дневной рейс Рига-Даугавпилс и ранний утренний рейс Даугавпилс-Рига. Даугавпилское самоуправление призывает жителей в летний сезон уделять особое внимание безопасности. Сотрудники муниципальной полиции отмечают, что летом наиболее частые несчастные случаи связаны с перегревом, неосторожностью у воды и недостаточным присмотром за детьми. Отдыхая у воды, рекомендуется выбирать официальные места для купания и избегать употребления алкоголя, что значительно увеличивает риск несчастных случаев. Домашних животных нельзя оставлять в автомобиле даже на короткое время, так как в жару салон транспортного средства нагревается за считанные минуты. В общественных местах животных следует держать на поводке, соблюдая правила поведения и следя за тем, чтобы они не мешали другим жителям. Полиция самоуправления призывает проявлять ответственность и заботиться о своей безопасности и безопасности окружающих, чтобы летний отдых был приятным и безопасным для всех. 18 июля в Краславе пройдут традиционные празднования Дня города. Организаторы приглашают жителей и гостей провести вместе один из главных летних праздников. Об этом информирует Красловский дом культуры. В программе в течение дня концерты, ярмарка, развлечения для детей и семей, выставка автомобилей и мототехники, спортивные и познавательные занятия для посетителей всех возрастов. Главными музыкальными гостями праздника станут группы Astron Out и A-Europa, которые выступят вечером на сцене Красловской эстрады. После концерта состоится праздничный фейерверк. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алиса Плюс, начальник полиции самоуправления Даугавпилса Александр Линкевич. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Информационная служба радиостанции Алиса Плюс желает всем хорошего продолжения дня и солнечных выходных.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 3 июля, можно сказать так, что садоводы обрадуются, потому что юго-западный и южный ветер принесут осадки в виде дождя. Температура воздуха составит плюс 15 градусов ночью и поднимется температура воздуха до плюс 22 градусов во второй половине дня. Ветер в порывах не будет превышать 9 метров в секунду. Самые интенсивные осадки ожидаются около полудня.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
3: Все лучше, чем кажется.
4: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Литовские пограничники помогают латвийским коллегам на латвийско-белорусской границе. Sadalas Tīkls проведет обследование линий электропередачи в Даугавпилсе с помощью дронов. В дошкольных образовательных учреждениях Даугавпилса запланирован ряд существенных улучшений. В эту субботу в Латвии стартуют ежегодные Дни домашних кафе 2026. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества «Латвии» с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии» с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25 903 068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 004 012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25 676 700. В офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28 находится найденный кошелек. Внутри документы на имя Илья Константинов. Контактный номер телефона 654-22-322. На этом пока все. Напоминаю, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго. Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Литовские пограничники помогают латвийским коллегам на латвийско-белорусской границе. Садалась Тейклас проведет обследование линий электропередачи в Даугавпилсе с помощью дронов. В дошкольных образовательных учреждениях Даугавпилса запланирован ряд существенных улучшений. В эту субботу в Латвии стартуют ежегодные Дни домашних кафе 2026. Далее подробнее об этих новостях. Государственная пограничная служба Литвы направила в Латвию 9 пограничников, которые в течение 2 недель будут помогать латвийским коллегам охранять границу и противодействовать нелегальной миграции со стороны Беларуси. В составе группы также 2 кинолога со служебными собаками. По окончании указанного срока, с учетом ситуации на границе, будет принято решение о возможном дальнейшем оказании помощи Латвии. Ранее помощь латвийским пограничникам оказала Эстония, направив подразделение из 12 человек, которое тоже помогало бороться с нелегальной миграцией. В ближайшее время в Даугавпилсе будет проведено плановое обследование линий электропередачи с использованием дронов и вертолета, сообщает Sadalas Tīkls. Работы проводятся для оценки технического состояния электросети, своевременного выявления возможных повреждений и обеспечения надежного электроснабжения населения. Жителей просят не беспокоиться при виде летательных аппаратов и отнестись к этим проверкам с пониманием. В этом году в дошкольных образовательных учреждениях Даугавпилса и местах реализации дошкольных программ запланирован ряд существенных улучшений. На эти цели самоуправление выделяет более 617 тысяч евро. Работы коснутся ремонта внутренних помещений и санитарных узлов, благоустройства прилегающих территорий, а также повышения безопасности. Самые масштабные работы планируются в дошкольном учреждении микрорайона «Химия» на улице Смилшу 100. Кроме того, в этом году реализуется проект, связанный с защитой экологии, в рамках которого на территориях 22 образовательных учреждений старое освещение заменят на энергоэффективные LED-светильники с внедрением интеллектуальных технологий для регулирования, учета и контроля освещения. В эту субботу, 4 июля, в Латвии стартуют ежегодные Дни домашних кафе 2026, которые продлятся до 13 сентября. В течение 10 недель жители и гости страны смогут посетить сотни домашних кафе в 39 регионах Латвии, сообщают в Латвийском агентстве инвестиций и развития. Каждые выходные мероприятия будут проходить в разных уголках страны, предлагая посетителям возможность не только продегустировать разнообразные блюда, но и познакомиться с местными традициями, культурой и гостеприимством. В агентстве отмечают, что проект позволит увидеть Латвию через истории ее жителей, региональные особенности и кулинарное наследие. Подробную информацию можно найти на сайте majaskafenicas.lv. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алиса Плюс начальник полиции самоуправления Даугавпилса Александр Линкевич. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию профили Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба Радио Алиса Плюс желает всем удачного завершения недели и замечательных летних выходных.

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 3 июля, можно сказать так, что садоводы обрадуются, потому что юго-западный и южный ветер принесут осадки в виде дождя. Температура воздуха составит плюс 15 градусов ночью и поднимется температура воздуха до плюс 22 градусов во второй половине дня. Ветер в порывах не будет превышать 9 метров в секунду. Самые интенсивные осадки ожидаются около полудня.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Шум, толпа и суета. Скорей бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. 2 ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavex вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavex Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavex. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88, 654-333-88.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: 5 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» Польская национальная спидвейная лига. Команда «Локомотив» Даугавпилс встречается со своим конкурентом в борьбе за место в полуфинале, командой «Девилс» из Ландскута из Германии. С вашей поддержкой нашей команде по силам победить сильнейшую спидвейную команду Германии. Встречаемся 5 июля в 16 часов на спидвейном стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
6: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

горящий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой,

ближайшем выпуске новостей. Начался прием заявок на конкурс «Награда года предпринимателей Латгальского региона 2026». Для организации рейсов в Даугавпилс планируется арендовать эстонские дизельные поезда. Полиция самоуправления призывает жителей в летний сезон уделять особое внимание безопасности. 18 июля Краслава отметит День города. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: 2025. Gadā saule un vējš nodrošināja ap 30% visas elektroenerģijas Eiropas Savienībā. Tas vairs nav eksperiments vai ideja uz papīra, tas ir jaunais standarts. Un tas nav tikai par lielām stacijām kaut kur tālu. Saules paneļu uz tava jumta nozīmē neatkarību, mazākus rēķinus un iespēju pašam piedalīties enerģijas radīšanā. Ne nākotnē, jau šodien. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25 903 068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 004 012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25 676 700. В офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28 находится найденный кошелек. Внутри документы на имя Илья Константинов. Контактный номер телефона 654-22-322. На этом пока все. Напоминаю, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго. Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Начался прием заявок на конкурс «Награда года предпринимателей Латгальского региона 2026». Для организации рейсов в Даугавпилс планируется арендовать эстонские дизельные поезда. Полиция самоуправления призывает жителей в летний сезон уделять особое внимание безопасности. 18 июля Краслава отметит День города. Далее подробнее об этих новостях. Латгальский регион планирования объявил о начале приема заявок на конкурс «Награда года предпринимателей Латгальского региона 2026». Его цель – отметить бизнесменов, которые своими идеями и работой способствуют развитию Латгалии и повышают узнаваемость деловой среды региона в Латвии и за ее пределами. В этом году конкурс вновь объединит представителей самых разных сфер бизнеса. Выдвигать кандидатов могут предприятия, организации, общества и жители. Заявки с обоснованием соответствия кандидата выбранной номинации можно подать в Латгальский центр предпринимательства в Даугавпилсе на улице Саулес, 15, или отправить по электронной почте. Прием заявок продлится до 17 августа, а церемония награждения победителей состоится в конце этого года. Компания Passenger Wheelchains планирует арендовать у эстонского пассажирского оператора дизельные поезда Stadler Flirt для перевозок в Даугавпилс. В ночь с 28 на 29 июня латвийские и эстонские операторы провели технический тестовый рейс. В эстонской компании Elron пояснили, что тестовый рейс состоялся после прибытия в Ригу ночного поезда Таллин-Тарту-Рига. Поездка прошла успешно и подтвердила техническую пригодность подвижного состава для этого железнодорожного участка. Passenger Wheelchains планирует арендовать современный поезд, чтобы обеспечить последний дневной рейс Рига-Даугавпилс и ранний утренний рейс Даугавпилс-Рига. Даугавпилское самоуправление призывает жителей в летний сезон уделять особое внимание безопасности. Сотрудники муниципальной полиции отмечают, что летом наиболее частые несчастные случаи связаны с перегревом, неосторожностью у воды и недостаточным присмотром за детьми. Отдыхая у воды, рекомендуется выбирать официальные места для купания и избегать употребления алкоголя, что значительно увеличивает риск несчастных случаев. Домашних животных нельзя оставлять в автомобиле даже на короткое время, так как в жару салон транспортного средства нагревается за считанные минуты. В общественных местах животных следует держать на поводке, соблюдая правила поведения и следя за тем, чтобы они не мешали другим жителям. Полиция самоуправления призывает проявлять ответственность и заботиться о своей безопасности и безопасности окружающих, чтобы летний отдых был приятным и безопасным для всех. 18 июля в Краславе пройдут традиционные празднования Дня города. Организаторы приглашают жителей и гостей провести вместе один из главных летних праздников. Об этом информирует Красловский дом культуры. В программе в течение дня концерты, ярмарка, развлечения для детей и семей, выставка автомобилей и мототехники, спортивные и познавательные занятия для посетителей всех возрастов. Главными музыкальными гостями праздника станут группы «Astron Out» и «Аэропа», которые выступят вечером на сцене Красловской эстрады. После концерта состоится праздничный фейерверк. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс» начальник полиции самоуправления Даугавпилса Александр Линкевич. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию профили Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Информационная служба радиостанции Алиса Плюс желает всем хорошего продолжения дня и солнечных выходных.

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 3 июля, можно сказать так, что садоводы обрадуются, потому что юго-западный и южный ветер принесут осадки в виде дождя. Температура воздуха составит плюс 15 градусов ночью и поднимется температура воздуха до плюс 22 градусов во второй половине дня. Ветер в порывах не будет превышать 9 метров в секунду. Самые интенсивные осадки ожидаются около полудня.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: 106 FM.
1: Алиса плюс.
2: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
3: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
4: Работаем с частными лицами и организациями.
3: В Металлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
4: Телефон 255-06-255.
3: Загружай и приезжай.
5: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: 101.6 FM. Плюс.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета.

0: 5. jūlijā 2016. Lokomotīvas stadionā Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Landskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēkam uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā 2016. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no 2010.
1: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow barbecue 500 gramu 2,99 € un sulu vai nektārs Cido divi veidi 1 litrs 1,39 €.
3: Top, top!
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Литовские пограничники помогают латвийским коллегам на латвийско-белорусской границе. Sadalas Tīkls проведет обследование линий электропередачи в Даугавпилсе с помощью дронов. В дошкольных образовательных учреждениях Даугавпилса запланирован ряд существенных улучшений. В эту субботу в Латвии стартуют ежегодные Дни домашних кафе 2026. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Радио «Алиса плюс».

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

возлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25-903-068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-004-012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25-676-700. В офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28 находится найденный кошелек. Внутри документы на имя Илья Константинов. Контактный номер телефона 654-22-322. На этом пока все. Напоминаю, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго. Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Литовские пограничники помогают латвийским коллегам на латвийско-белорусской границе. Садалис Тейклас проведет обследование линий электропередачи в Даугавпилсе с помощью дронов. В дошкольных образовательных учреждениях Даугавпилса запланирован ряд существенных улучшений. В эту субботу в Латвии стартуют ежегодные Дни домашних кафе 2026. Далее подробнее об этих новостях. Государственная пограничная служба Литвы направила в Латвию 9 пограничников, которые в течение 2 недель будут помогать латвийским коллегам охранять границу и противодействовать нелегальной миграции со стороны Беларуси. В составе группы также 2 кинолога со служебными собаками. По окончании указанного срока, с учетом ситуации на границе, будет принято решение о возможном дальнейшем оказании помощи Латвии. Ранее помощь латвийским пограничникам оказала Эстония, направив подразделение из 12 человек, которое тоже помогало бороться с нелегальной миграцией. В ближайшее время в Даугавпилсе будет проведено плановое обследование линий электропередачи с использованием дронов и вертолета, сообщает Садалис Тейклас. Работы проводятся для оценки технического состояния электросети, своевременного выявления возможных повреждений и обеспечения надежного электроснабжения населения. Жители просят не беспокоиться при виде летательных аппаратов и отнестись к этим проверкам с пониманием. В этом году в дошкольных образовательных учреждениях Даугавпилса и местах реализации дошкольных программ запланирован ряд существенных улучшений. На эти цели самоуправление выделяет более 617 тысяч евро. Работы коснутся ремонта внутренних помещений и санитарных узлов, благоустройства прилегающих территорий, а также повышения безопасности. Самые масштабные работы планируются в дошкольном учреждении микрорайона «Химия» на улице Смилшу 100. Кроме того, в этом году реализуется проект, связанный с защитой экологии, в рамках которого на территориях 22 образовательных учреждений старое освещение заменят на энергоэффективные LED-светильники с внедрением интеллектуальных технологий для регулирования, учета и контроля освещения. В эту субботу, 4 июля, в Латвии стартуют ежегодные Дни домашних кафе 2026, которые продлятся до 13 сентября. В течение 10 недель жители и гости страны смогут посетить сотни домашних кафе в 39 регионах Латвии, сообщают в Латвийском агентстве инвестиций и развития. Каждые выходные мероприятия будут проходить в разных уголках страны, предлагая посетителям возможность не только продегустировать разнообразные блюда, но и познакомиться с местными традициями, культурой и гостеприимством. В агентстве отмечают, что проект позволит увидеть Латвию через истории ее жителей, региональные особенности и кулинарное наследие. Подробную информацию можно найти на сайте majaskafenicas.lv. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алиса Плюс начальник полиции самоуправления Даугавпилса Александр Линкевич. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию профили Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook. Звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба Радио Алиса Плюс желает всем удачного завершения недели и замечательных летних выходных.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 3 июля, можно сказать так, что садоводы обрадуются, потому что юго-западный и южный ветер принесут осадки в виде дождя. Температура воздуха составит плюс 15 градусов ночью и поднимется температура воздуха до плюс 22 градусов во второй половине дня. Ветер в порывах не будет превышать 9 метров в секунду. Самые интенсивные осадки ожидаются около полудня.

0: 9 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Польская национальная спидвейная лига. Команда «Локомотив» Долгопил встречается со своим конкурентом в борьбе за место в полуфинале, командой «Девилс» из Ланскута из Германии. С вашей поддержкой нашей команде по силам победить сильнейшую спидвейную команду Германии. Встречаемся 5 июля в 16 часов на спидвейном стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
1: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
2: Поменял и водосточную систему обновил.
1: Ладголас Юмикис?
2: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26 59 15 33. И сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Veikalos maksīma – brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksīma – lai nekā netrūktu!
5: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 1. Līdz 7. Jūlijam. Latvijas tomāti 1 eiro 49 centi kilogramā un arbūzi 75 centi kilogramā.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25 903 068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 004 012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25 676 700. В офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28 находится найденный кошелек. Внутри документы на имя Илья Константинов. Контактный номер телефона 654-22-322. На этом пока все. Напоминаю, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Летние каникулы в самом разгаре. Но многие родители замечали, чем больше свободного времени у детей, тем чаще они проводят его с телефонами, планшетами или компьютером. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от психологов, педагогов и специалистов по работе с детьми. Эксперты отмечают, что интерес к природе есть практически у каждого ребенка. Но чтобы он проявился, важно не просто отправить детей гулять, а самим участвовать в этом процессе. Лучший пример для ребенка – поведение родителей. Если взрослые сами редко бывают на природе, детям тоже будет сложно полюбить прогулки, походы и отдых на свежем воздухе. Поэтому рекомендуется чаще устраивать семейные прогулки в парке, лесу или у водоемов, не превращать каждую прогулку в урок, а позволять ребенку исследовать окружающий мир самостоятельно. Позволять детям изучать лужи, шишки, растения и другие природные мелочи, брать с собой небольшой перекус и не бояться того, что ребенку иногда станет скучно. Именно скука часто становится лучшим стимулом для фантазии, творчества и новых открытий. Кроме того, специалисты напоминают о простом правиле 20 минут. Даже короткая прогулка в парке помогает отдохнуть от экранов, улучшает концентрацию внимания, снижает усталость и дарит ощущение спокойствия. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть этим летом у детей будет больше ярких впечатлений и реальной жизни.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Длительная реклама.
1: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. Рад приветствовать всех и каждого здесь на волнах радио Алиса Плюс, где в эту самую минуту начинается программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев, и, как всегда, в это время мы говорим с представителями структур самоуправления и власти нашей Даугавпилской. И чтобы у вас, уважаемые радиослушатели, тоже была такая возможность общаться с представителями самоуправления напрямую. Сегодня Александр Ленкевич, руководитель полиции и самоуправления в нашей студии. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Телефон прямого эфира 654-25-00. Приглашаю наших радиослушателей по ходу беседы присоединяться посредством телефонной связи и совершенно смело задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю. А мы давайте начнем с того, что первый летний месяц уже завершился. Как вы оцениваете праздник города, Лига, как они, насколько спокойно они прошли в нашем городе, без существенных инцидентов или что-то случилось?
3: Ну, тут надо было бы, наверное, сказать, что благодаря очень законопослушному, культурному и очень приятному времяпрепровождению жителей нашего города, гостей нашего города, праздники прошли довольно спокойно, без особых инцидентов и каких-то происшествий. Как я уже сказал, это все благодаря нашим жителям и гостям, которые вели себя достойно, уважительно друг к другу, культурно, законопослушно к закону. И все это благодаря этому прошло действительно хорошо. Были, конечно, мелкие инциденты, какие-то мелкие правонарушения, которые в основном ограничивались какими-то замечаниями, предупреждениями или устными беседами. Люди с пониманием к этому относились. Если там было констатировано какое-то незначительное правонарушение, они на это реагировали довольно спокойно и с пониманием, прекращали это, и в связи с этим не применялось к ним никаких более жестких мер наказания, а отдых и празднование, оно приносило только удовольствие и позитивный настрой.
2: Ну, по горчишникам много было информации в эти дни, что много кого наградили.
3: К сожалению, да, такая ситуация, что почти весь центр города, все дворы у нас обустроены теперь уже так, что жители многоквартирных домов, дворов принимают все меры для ограничения постановки транспортных средств, не проживающих в этих дворах или домах людей, с ограничением только с разрешением. Поэтому, когда прибывает большое количество транспортных средств в город на какие-то праздники, особенно на праздник города, когда собирается много жителей и приезжих, то все дворы заполняются транспортными средствами. Люди у нас привыкли к комфорту, подъехать поближе к месту проведения событий, чтобы недалеко ходить, чтобы быстрее прибыть на место. И тогда начинается, что жители возмущаются: мы обустроили наши дворы для своих транспортных средств, а тут наставлено транспортных средств без разрешений, кто-то чужой приехал. Поэтому здесь я хотел бы отметить два фактора. Первый, что у нас ограничены возможности для того, чтобы реагировать на все такие вызовы, которые связаны с постановкой транспортных средств без разрешения, именно вот в этот период времени, когда мы в основном заняты обеспечением общественного порядка, и приоритеты немного другие, поэтому мы только по возможности и свободному положению экипажа или работы экипажа, который может выехать и, скажем так, проверить или при необходимости выписать премию человеку, который поставил без разрешения. С другой стороны, хотел бы, наверное, обратиться к жителям нашего города, к владельцам вот этих территорий, домов, что праздник есть праздник. Да? Он не каждый день, он не 30 дней в месяц, он пару дней. И вот эти неудобства, которые создают вот эти ситуации и с расстановкой транспортных средств, и с занятием парковочных мест, относиться к этому, ну, можно более лояльно и с пониманием, потому что это гости нашего города в основном, это те, кто приехал в наш город, это налоги для

0: города, это прибыль для предпринимателей, и это хорошее настроение для отдыхающих. Когда хорошее настроение портится каким-то вот таким неприятным сюрпризом, это тоже неприятно. И захочет ли человек в следующий раз приехать к нам в город и получить такой сюрприз – вопрос. Поэтому будем к этому относиться более демократично, лояльно и с пониманием, и, может быть, такое неудобство как-то перетерпеть один пару дней. И если это уже повторяется ежедневно и какое-то время, да, конечно, мы выезжаем на эти вызовы, мы принимаем меры, мы ограничиваем эту стоянку только для жителей нашего города. Ну и здесь я еще хотел бы лишний раз напомнить, пожалуйста, если вы имеете разрешение на стоянку в этом дворе, не забывайте размещать ее на видном месте, потому что зачастую получается так, что мы получаем вызов, приезжаем, оформляем штраф на это транспортное средство. На следующий день человек приходит с заявлением: «Вы извините, я забыл, у меня завалилось, закатилось, где-то там осталось, либо перепутал». И вот этой процессуальной работы получается довольно большой объем, чтобы это все опять проверить, остановить, отменить. И вот эти ситуации, те, кто вызывает, это жители того же дома. Я думаю, что вы соседей знаете. Не значит, что если у него там на стекле лобовом в этот день нету этого разрешения, возможно, вы знаете, что у этой машины есть разрешение. Ну зачем тогда вызывать и решать этот вопрос таким образом? Если, конечно, это действительно нарушение, и эту машину вы не знаете, и это случайно, или она стоит уже который раз и нет разрешения, все это, естественно, будет оформлено. Поэтому каждую ситуацию мы рассматриваем индивидуально, а люди, которые вызывают, жители или старшие по дому, пожалуйста, смотрите и решайте на свое усмотрение, конечно. Если вы знаете, и просто из-за того, что человек забыл, ну, это нелогично. Ну, может быть, не из вредности, а из принципа, что должен быть порядок. Порядок, конечно, должен быть. Поэтому всем водителям, пожалуйста, соблюдайте порядок.
1: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Руководитель полиции самоуправления Александр Ленкевич сегодня в гостях в программе «Диалог с городом». Приглашаю наших радиослушателей присоединяться по работе муниципальной полиции. Если у вас есть вопросы, милости прошу, звоните 654-2530. Летом пляжи переполнены, ну, полицейских патрулей там видно не всегда. Вот. Но при этом отдыхающие распивают алкоголь, курят в неположенных местах, нецензурно выражаются. Как в таких условиях обеспечивается порядок на пляжах нашего города?
0: Ну, действительно, публика у нас разношерстная. Поэтому, может быть, есть среди всех приличных, и кто-то не совсем приличный попадается. В основном это очень культурные, как я уже сказал, жители нашего города, законопослушные, и ведут себя прилично культурно и соблюдают все нормы и ограничения, но попадаются ситуации, когда встречаются ситуации, когда кто-то пытается покурить на пляже, выпить спиртное, выгулять собаку или где-то на чем-то покататься по пляжу. Но эти ситуации, естественно, они нарушают общий порядок отдыха и вносят хаос в ряды отдыхающих и неприятные ощущения. Патруль там есть всегда. На Большом Стропском пляже и на Строп и Вилнис у нас постоянно дежурят спасатели, которые в оранжевой, очень хорошо видной экипировке. Всегда к ним можно обратиться, если есть какие-то замечания, не знаю, к отдыхающим, к соседям, или где-то вы заметили какое-то нарушение, которое действительно мешает остальным отдыхать, либо это каким-то образом влияет на общую ситуацию. Пожалуйста, всегда обращайтесь. Наши, как я уже сказал, сотрудники примут все меры для того, чтобы прекратить нарушение, навести порядок, либо помочь в какой-то ситуации. Бывает, что нужна какая-то помощь оказать отдыхающим. Здесь хотелось бы, наверное, отметить особенно присмотр за детьми. На пляже очень много народу собирается, все отдыхают, купаются, развлекаются, постоянное движение. И если у вас ребенок пропадает из поля зрения хотя бы на несколько секунд, вы можете его потерять потом на минуту, на две, на три, и вы не будете знать, где он. Не дай бог, он попадет в воду или где-то рядом с водой, где это уже создает дополнительную опасность, особенно для маленьких детей. Поэтому, если случилась такая ситуация, если вы не можете очень оперативно найти своего ребенка, он пропал из поля зрения, пожалуйста, обращайтесь сразу к нашим работникам. Они помогут, сделают все, чтобы побыстрее, оперативно найти ребенка, через громкую связь объявят, возможно, о том, что пропал ребенок. Другие отдыхающие могут подключиться. Случилось с каким-то человеком какая-то неприятность, не знаю, вы видите, что ему стало плохо, вы видите, что как-то человек ведет себя неадекватно. Опять-таки, пожалуйста, все возможности обратиться к полицейским, чтобы они приняли необходимые меры, вызвали необходимые службы, или неотложную медицинскую, или спасатели, или какая-то другая ситуация. Но и самим предусматривать меры безопасности. Не прыгать с ограждений, не плавать на субдосках без спасательных жилетов, не заплывать за буйки. Все это ограничения, которые предусмотрены для отдыха на пляже, чтобы спасатели могли адекватно реагировать на все эти отдыхающих, скажем, какие-то активности.
1: Но получается, что если... Ну, у меня есть подтверждение того, что люди часами распивают алкогольные напитки. 1000-2000 людей на пляже, и кто-то из них постоянно распивает напитки, курит там при детях, да? То есть всегда ли надо ходить жаловаться, или муниципальная полиция как-то время от времени проходит и показывает, что мы следим за вами?
0: Нет, конечно, патрулю, это их святая обязанность следить за всем пляжем, да. Но, как вы уже сказали, 1000 людей, и усмотреть, пьет ли он там спиртное или он пьет
1: причем
0: лимонад.
1: Причем открыто, да.
0: Не всегда можно увидеть, потому что, как вы уже сказали, очень много людей, и вот эта масса людей иногда загораживает общую видимость, и патрульный видит только общую картину или спасатель, да, что там конкретно может быть в конкретном случае происходит. Поэтому, если это создает помехи, и вы считаете, что это угрожает здоровью, опасность создает какую-то, либо мешает вам отдыхать, конечно, обращайтесь к нашим работникам. Они обязаны просто навести порядок и прекратить какие-то нарушения, которые вам мешают отдыхать.
1: 654-2530, номер телефона в студии. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Давайте поговорим о четких правилах распития алкогольных напитков в общественных местах. На набережных, парках, у воды... Где это запрещено вообще категорически, а где закон позволяет? И как полиция это контролирует?
0: Полиция контролирует это естественным образом, видя, если констатируются нарушения, то эти нарушения пресекаются. Распивать спиртные напитки на пляже запрещено, это однозначно. Есть для этого кафе, специально отведенные места, где можно употреблять спиртные напитки. В общественном месте находиться даже с открытой бутылкой алкоголя – это нарушение общественного порядка. Поэтому, пожалуйста, если вы собираетесь на отдых, если вы хотите спокойно, культурно отдохнуть, то соблюдайте общепринятые меры, правила, нормы поведения. Да. Есть определенные человеческие нормы поведения, даже которые не описаны, потому что описать все в законе, ну, это будет уже Библия. Поэтому есть общепринятые нормы поведения, культура поведения, нахождение в общественном месте, опять-таки, в каком виде, да, курение, ну, это естественно, там уже само собой подразумевает под собой, что даже близко к зданию, ближе 10 метров, уже нельзя курить, да, в общественном месте. Не говоря уже о пляже, где там скопление, как вы уже сказали, тысячи людей, и кто-то там в этой общей массе начинает курить, но это не одному-двум людям мешает, это мешает общей массе людей, тем более там дети находятся. Во-первых, это мешает здоровому образу жизни. Второе, что это психологически подвергает детей эмоционально курение. Видят, что люди курят, это, ну, скажем так, лишний раз рекламируют неприятные вещи.
1: Руководитель полиции самоуправления Даугавпилса Александр Ленкевич в нашей студии. Приглашаю радиослушателей присоединяться. 654-2530. Лето. вечера. Во дворах часто собираются компании молодежи. Как жителям правильно поступать, если это мешает ночному отдыху обычного горожанина? И сами они не хотят, ну, оказаться в конфликтной ситуации и идти доказывать молодежи, что уже не время шуметь. Как полиция самоуправления действует в этом случае?
0: Любой случай, когда мы получаем информацию о том, что, не знаю, во дворе, в парке, на какой-то прилегающей территории, либо прямо во дворе частного дома, либо общего дома многоквартирного, происходят какие-то мероприятия, которые мешают людям отдыхать, спокойно проводить время, не знаю, в своей квартире или во дворе, и это создает дополнительные какие-то проблемы, шум, не знаю, поведение, хулиганские действия. Естественно, 654-21-500 – это круглосуточный номер телефона дежурной части. Пожалуйста, позвоните, экипаж свободный в кратчайшее время прибудет на место. Если нет более каких-то серьезных нарушений в данный момент, если наши экипажи заняты, значит, мы просим помощи у госполиции. В принципе, и люди сами могут позвонить, даже не заморачиваясь на воспоминания этого телефона. 112. Это служба спасения, она переадресует звонок либо передаст информацию по назначению. И в любом случае кто-то, либо мы, либо госполиция прибудет на место, там, где вы считаете, что происходят какие-то противоправные действия, либо хулиганские, либо люди не очень адекватно или культурно себя ведут. И либо проведут беседу о том, чтобы прекратить какие-то там не совсем подобающие действия, либо при необходимости примут более жесткие меры, вплоть до административного характера составления протокола или внесения штрафа или задержания в зависимости от правонарушения, которое будет констатировано.
1: Многие жители говорят о том, что не хотят звонить в полицию, потому что боятся представляться, называть свои персональные данные и считают, что потом могут возникнуть какие-то проблемы. Как вы это могли бы прокомментировать и что посоветуете таким людям?
0: Видите, здесь опять-таки палка о двух концах. Да? Мы приедем, проведем беседу. Мы на данный момент, может быть, пресечем это правонарушение, но если человек хочет, чтобы адекватно было принято какие-то меры, если он считает, что были грубо нарушены какие-то правила, нормативы, законы, были проведены какие-то хулиганские действия, нам нужно заявление от пострадавшего либо человека, который считает, что ему нанесен материальный или моральный ущерб. В противном случае у нас нет оснований юридических заводить административное либо уголовное дело по какому-то факту нарушений. То есть если есть явные признаки уголовного нарушения, да, там, это одно дело. Если это только информация без материального подтверждения заявления, да, то это ограничивается, как я уже сказал, только профилактикой. Любые административные действия должны иметть юридическое основание.
1: То есть человек может не называться, но в этом случае дело административное не будет начато, но экипаж все равно приедет.
0: Экипаж приедет, конечно. Я говорю, ну, это будет профилактические мероприятия. Если человек хочет, чтобы было возбуждено дело, то в любом случае нам нужно заявление, чтобы у нас было основание. Мы не будем ознакомливать и информировать, скажем так, обвиняемого в противоправных действиях о данных, персональных данных человека, который написал заявление. Но как таковое заявление само по себе надо. Его можно, возможно, написать и на следующий день. Да, мы зафиксируем тех нарушителей, которые были на месте. Человек может приехать или электронно написать. Если есть электронная подпись, можно все это электронно сделать без личного присутствия. Можно написать заявление на месте, указав свой адрес, тогда поднимутся или зайдут по данному адресу наши работники. Но в любом случае юридические нормативные акты должны быть соблюдены.
1: Полиция самоуправления предлагает также возможность связаться в WhatsApp-чате. Насколько активно жители пользуются этим каналом?
0: Ну, он более уже начинает приобретать такой активный характер, и люди присылают к нам больше информации на WhatsApp, то, что они замечают, то, что они считают, заслуживает внимания, либо проверки, либо какой-то фиксации информации. Ну, на данный момент чаще всего это нарушение правил остановки стоянки, как я уже сказал, это дворы, это разрешения, это долгостои, то есть оставленные без надлежащего ухода, либо без движения транспортные средства, без использования длительное время. Это какие-то беспорядки, которые происходят, может быть, в местах отдыха, в парках, где-то в каких-то более отдаленных от центра местах свалки. И вот здесь, в этой ситуации, наверное, у меня была отдельная просьба к нашим жителям, жителям нашего города, чтобы, если вы видите действительно какое-то правонарушение, связанное с вывозом мусора, с вывозом каких-то отходов, кто-то там подъехал, разгружает из машины, из прицепа где-то, есть у нас такие места, где там не присутствуют на данный момент ни люди, ни видеонаблюдения. Потом эти свалки обнаруживаются, естественно. Начинаются процессы, начинаем розыск виновных. Но зачастую это очень затруднительный процесс, поскольку мусор оставленный, он не оставляет таких явных следов, каких-то признаков адреса или места жительства виновного. Поэтому, если вы видите такие ситуации, конечно, зафиксируйте на телефон машину, либо сам процесс, даже если есть фотография чего-то, что происходит, наш экипаж оперативно отреагирует, может быть, подъедет туда, успеет перехватить это транспортное средство, потому что потом найти этого виновного, как я уже сказал, очень тяжело. А свалка, она остается, она мешает людям, она наносит вред природе. И пока это уберется, пока наведется порядок, это заслуживает большего внимания и усилий. Поэтому чем быстрее мы отреагируем, чем внимательнее и более бдительным будут жители нашего города и будут оказывать содействие и помощь вот в таких ситуациях, тем больше порядка будет, и тем быстрее мы сможем навести, скажем так, этот порядок на тех территориях, которые заслуживают внимания.
1: Но вот этот телефон, который в WhatsApp, он настолько же оперативен, как и 21500?
0: Этот телефон находится там же в дежурной части, и дежурный, сразу получая информацию по нему, реагирует на это сообщение, если оно заслуживает моментального внимания, реакции, да, то естественно, что дежурный сразу реагирует на это, и ближайший экипаж высылает на место этого происшествия или проверить информацию, которая там отражена в этом сообщении, либо отреагировать на происшествие, которое там происходит. И это действительно оперативно помогает решать такие вот ситуации.
1: Ну, предлагаю тогда записать номер телефона, это то, чтобы у каждого остался в памяти телефона на всякий случай. 24-44-21-15. Все верно, да?
0: Да.
1: 24-44-21-15 – это телефон WhatsApp, муниципальная полиция. Так и запишите. 654-2530 – номер телефона в студии «Радио Алиса Плюс». И вы можете совершенно смело позвонить нам прямо сейчас, если у вас есть вопросы к нашему сегодняшнему гостю, руководителю полиции самоуправления Александр Ленкевич в нашей студии. Есть звонок, он будет слышен в наушнике. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый.
2: Господин Ильич, когда наведется порядок с инвалидными стоянками в городе, особенно у поликлиники? Я понимаю, что инвалидов больше, но зачастую стоят просто крутые греки. Разберитесь с этим вопросом.
1: Спасибо. Стоянки, пожалуйста, около поликлиники.
0: Если стоит крутая машина с разрешением на инвалидную стоянку, к сожалению, мы не имеем никакого ни морального, ни юридического права эту машину наказать или убрать. Привез ли человек кого-то в поликлинику, либо сам приехал на этой машине в поликлинику и занимая место без разрешения, естественно, сообщите нам, мы выйдем и накажем этого нарушителя. Но если там в этой машине находится это разрешение, то, к сожалению, даже если он морально нарушает принцип пользоваться вот этим разрешением, не привозя кого-то, имеющего это инвалидное разрешение, а просто взяв у него это разрешение и использовать его, но, к сожалению, доказать мы на тот момент мы этого не можем. Поэтому, да, случаются такие ситуации, когда мы видим Q7 или там Audi...
1: Не будем рекламировать
0: бренды. X6, да. И люди возмущаются, как инвалид мог приехать на такой машине. Ну, случаются и такие ситуации.
1: В городе, особенно в центре, особенно около многоквартирных домов, участились случаи, когда люди без определенного места жительства роются сперва в мусорных контейнерах, затем располагаются на ближайших скамейках, у детских площадок, начинают все это сортировать. Есть ли у нас какие-то механизмы воздействия, чтобы... Ну, не хотелось бы такого видеть в городе, и часто жители об этом говорят.
0: Информацию мы такую получаем, да, и реагируем на нее, подъезжает экипаж, пытается, естественно, чтобы прекратить такие, скажем, не очень эстетичные действия и действия, которые вызывают недовольство у жителей нашего города. Но тут надо понять одну вещь, что не финансово, не как-то материально наказать этого человека, который не имеет определенного места жительства, не имеет никакого финансового достатка, за исключением того, что он получает, может быть, какую-то попрошайничную милостыню или каким-то образом сдавая вот эту вот тару, утилизируя бутылки или тару, получая какое-то финансовое свое благополучие, да, выписать ему штраф — это бесполезная работа. Потому что получается, выписывая штраф безработному, не безработному, ну, скажем так, человеку без определенного места жительства, мы должны потом, если он не уплатил его, выслать сообщение или извещение о взыскании штрафа судоисполнителю. Судоисполнитель, естественно, не может исполнить этот наш вердикт о вынесении штрафа. И впоследствии судоисполнитель после определенного времени выставляет нам счет для того, чтобы мы оплатили его работу. И получается, что мы, выписывая штраф такому человеку, потом еще платим судоисполнителю из бюджета самоуправления за его работу, которую исполнить он физически не может.
1: Ну, это нам просто не нравится, и мы ничего не можем с этим сделать? Или все-таки есть установка города какая-то по этому вопросу, и мы все-таки что-то
0: делаем? Установка, естественно, одна. Чтобы в городе был порядок. Независимо от того, человек это без определенного места жительства, либо человек с определенным местом жительства.
1: Но рыться в контейнерах можно, вот как наш город считает?
0: Юридически это не запрещено.
1: Не запрещено, да?
0: Да, то есть нет юридического какого-то основания ему запретить рыться. Может быть, человек, нормальный человек, да, ну, скажем, нормально, я извиняюсь за выражение, нормальный, ненормальный, человек с, скажем, с достатком и все, уронил что-то в контейнер по ошибке. Но он может тоже там рыться и копаться, искать ту вещь, которую он по ошибке выкинул. За это тоже не, глупо было бы его наказывать, если человек пытается найти. То же самое, что, да, они эстетически непривлекательно выглядят. Они, естественно, что, может быть, людям вызывают какое-то непонимание у людей. Да? Но, к сожалению, это наша сегодняшняя ситуация, и это обыденный, наверное, уже процесс, когда вот в этих контейнерах там, мы видим, что постоянно кто-то копается.
1: Следующий вопрос будет из эфира. Здравствуйте, в наушнике Александр, будет слышно, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Добрый день. Значит так, я сегодня вот пошла около своего дома, у меня частный дом, и пошла в магазин около Каунас 7 общежитийного строения. И какие-то синие гранулы, причем они вонючие, хлоркой или чем воняют. Кто это этим занимается или что это такое? Я не понимаю.
1: Это на дороге?
3: По траве, около тротуара.
1: Каунас 7, да, ближайший дом?
3: Да, да, да. Вот прямо я живу на углу Каунас 7 и Лела Дарза, и вот прямо вот такие синие гранулы вдоль тротуара, около вот на траве, прямо рассыпаны. Мне это и очень...
0: Это единственный случай или это постоянно там?
3: Нет, вот сегодня я заметила. Ну, может... Что это делаете, зачем? Мне вот это интересует.
1: Можете что-то прокомментировать?
0: Ну, прокомментировать я вряд ли что-то могу. Может быть, кто-то что-то просыпал, может быть, каким-то образом это оказалось не преднамеренно на тротуаре. Хорошо, мы проедем, посмотрим. Если там действительно что-то опасное, мы сообщим соответственным службам, чтобы они взяли этот вопрос на контроль и при необходимости убрали.
1: Сейчас на государственном уровне актуализирован контроль за состоянием животных домашних, да, часто ли в Даугавпилсе поступают вызовы о том, что не соблюдают правила содержания животных другие горожане?
0: Ну, не скажем, что это часто, но информация такая периодически к нам приходит о том, что мешает, особенно в многоквартирных домах, домашние животные, ну, в основном это собаки, коты, они более тихие животные, они так громко себя не ведут. Собаки имеют свойство лаять. И...
1: Это запрещено?
0: Нет, это естественная реакция, наверное, животного на какую-то ситуацию, возможно, на радуется встрече хозяина, возможно, кто-то проходит мимо квартиры, и таким образом собака защищает свою территорию. Возможно, и от того, что кто-то уехал из дома и забыл животному оставить достаточно воды и корма, и таким образом животное высказывает свое недовольство. Есть разные случаи, конечно. При таких ситуациях, конечно, наши работники выезжают на место вызова, проверяют заявленную информацию. Если там явно ощущается какое-то нарушение либо ненормальное поведение животного, то об этом оповещаются соответственные службы, которые могут проверить, проконтролировать или убедиться в соблюдении всех правил, норм содержания животных. Сейчас, с 1 июля, изменились правила законодательства, и самоуправление больше получает прав или скажем так, методов или надзорного принципа за соблюдением этих прав. Поэтому каждый конкретный случай это рассматривается индивидуально и принимается решение в соответствии с ситуацией. Другое, что я хотел бы сказать, тут, наверное, больше касается владельцев домашних животных, особенно собак. Если вы хотите завести себе питомца, либо себе завели, особенно это животные, собаки, которые более... скажем так, агрессивные или более высокорослые. Маленькие собачки, они, естественно, меньше и шума
1: проводят. Иногда,
0: ну, иногда звука, да, согласен. Больше. Согласен, но бойцовские собаки особенно или собаки, которые больше габаритов, они, естественно, больше шума могут создавать и своим поведением, и лаем. Поэтому, если вы решили приобрести или приобрели себе питомца, пожалуйста, займитесь его воспитанием, дрессировкой, его содержанием. Вы, беря на себя эту ответственность, приобретая его, берете на себя ответственность за его воспитание и содержание, и соответственным образом, чтобы животное себя вело и не мешало соседям, другим, скажем, жителям этого дома, создавая вот эти помехи своим неадекватным поведением, либо из-за того, что оно не воспитано, не дрессировано, вела себя таким образом, что она вызывает недовольство других жителей. При выводе на прогулку, прогуливая собаку, выгуливая где-то на природе, в городе, пожалуйста, пользуйтесь поводками. Нигде не исключено никогда, что вы можете встретить где-то другую собаку большего размера, меньшего размера, чтобы ни ваша собака, ни та другая не пострадала в стычке между собой. Зачастую собаки начинают выяснять отношения, люди начинают вмешиваться в этот конфликт, получают травмы. Собаки, когда начинают выяснять между собой отношения, они становятся более агрессивными, и зачастую человек, просто разнимая их, получает травму. Либо сам хозяин, либо хозяин другого животного. Поэтому соблюдайте меры предосторожности. Смотрите за ситуацией. Если вы видите, знаете или чувствуете, что может быть какая-то опасность с вашей стороны или со стороны другой собаки, то лучше всего держать, конечно, ее на поводке. Хотите выгулять, вы едете дальше, куда, за город, там, где это действительно безопасно и не создат неудобств ни другим, ни вам. И спокойно тогда можно проводить с собакой время. А где-то на близлежащих территориях, к домам, к дворам, в лесопарковой зоне, лучше собаку держать на поводке.
1: В завершение хотелось бы вашего мнения о сотрудничестве полиции и самоуправления с жителями. Вот как бы вы ее охарактеризовали? Активны ли жители? Сообщают о проблемах, помогают, участвуют в создании безопасной среды? Как вы видите?
0: Всегда были люди активные, всегда были те, кто, кому не безразлично непорядок, и порядок, и безопасность в нашем городе. Всегда есть люди, которым это все равно. Но надо сказать, что со временем людей, которые неравнодушны к ситуации в городе, становятся больше, они активнее принимают участие в наведении порядков, в организации порядка, и общественного порядка, и порядка в городе. Неравнодушны к тому, что происходит в городе беспорядок. Может быть, кто-то что-то ломает, кто-то портит что-то. Как я уже сказал, вывозит мусор или каким-то другим образом мешает общественному порядку. И WhatsApp, и телефон дежурной части получают информацию от жителей нашего города. И на эту информацию, естественно, мы в основном реагируем. Превентивные методы работы, они позволяют контролировать ситуацию в городе, а прекращать беспорядки, либо оперативно решать ситуации, в которых вот эти беспорядки начинают происходить, либо какие-то правонарушения. В основном мы получаем информацию от жителей нашего города. Поэтому спасибо всем тем, кто неравнодушен, кто активно участвует в общественной жизни, кто сообщает нам всю необходимую или своевременную информацию о том, что где-то что-то происходит, мы можем тогда оперативно отреагировать, и вместе мы можем поддерживать порядок, надлежащий уход городу и надлежащее содержание города.
1: Александр, не могу вас отпустить, не задав этот вопрос. Какое-то время назад, когда вас только назначили, вы сказали о том, что не каждый муниципальный полицейский может подтянуться на перекладине, ну, определенное количество раз. И это тогда казалось, да, ну и мы разместили в соцсетях этот фрагмент. И он набрал огромное количество реакций всевозможных. Как сейчас обстоит вот что с подтягиванием?
0: Ну, начнем с того, что все наши работники, они занимаются физподготовкой, да, в частном порядке посещают залы, спортивные площадки. То есть сама работа полицейского, она под собой подразумевает, что он должен иметь физическую форму в таком состоянии, чтобы он мог и пробежать, и, догнав нарушителя, задержать, применяя физическую силу в рамках дозволенного, прекратить правонарушение. То есть тогда мы, когда разговаривали, я говорил о тех претендентах, которые хотят поступить к нам на службу, что не каждый полицейский может выдержать вот эту физическую нагрузку, либо даже выполнить минимальные требования физической нагрузки. Зачастую наши подростки, которые учатся сейчас в школе, многие очень занимаются в разных кружках, занимаются разными видами спорта. Естественно, что они развиты нормально и физически, и имеют все необходимые навыки, способности физподготовки. Но не секрет, что многие подростки, увлекшись компьютерными играми, видео, компьютером, большую часть времени, если не всю, проводят именно в сидячем, лежачем или отдыхающем образе жизни и принимая только какие-то моральные свои удовольствия, не заботясь о физическом своем состоянии. Есть и такие ситуации. Поэтому, когда человек приходит к нам устраиваться на работу, естественно, ему тяжело сразу погрузиться вот в этот объем физической нагрузки и выдерживать вот эту необходимую нагрузку.
1: На этом все. Время, отведенное для нашего эфира, пролетело. Это была программа «Диалог с городом». И гостем нашего эфира сегодня был руководитель полиции и самоуправления Александр Ленкевич. Вам спасибо и до свидания.
0: Спасибо. Всем мира и добра.
1: Программу провел Сергей Каратеев. Услышимся.
4: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
5: Длительная реклама.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: поздравлений.
1: Добрый полдень, любимый город и наши замечательные слушатели. На 3 часа ближайших в моих планах быть вместе с вами. Если вы сейчас в машине, в офисе, дома, на даче, на прогулке, может быть, кто-то только просыпается. Привет всем, привет Краслова, привет Ливаны, Прейли, Резекна и все, кто слушает нас онлайн, где бы вы ни находились. Лето никогда не бывает одинаковым, оно состоит из маленьких моментов каких-то. Кто-то сегодня, может быть, только впервые решил искупаться, а вот она погода в Даугавпилсе немножечко сегодня не купальная. Кто-то мечтает об отпуске, кто-то работает без выходных, кто-то просто решил себе сделать паузу и включил радио. Очень приятно, что именно сейчас вы с нами. Если хотите поздравить родных, друзей, коллег с днем рождения, юбилеем, именинами, свадьбами, просто сказать человеку спасибо, что ты есть, сейчас самый подходящий момент сделать это. Звоните 654-2530, присылайте сообщение на номер 2020-1016 и вместе встречаем пятницу. Пятница, 3 июля, на календаре.

0: эфире программа поздравлений.
1: Ну и, как говорится, главное начать хоть что-то отмечать. Начнем отмечать мы сегодня, поздравив Жанну Гуревич с днем рождения. Жанночка, родные из города Прейли поздравляют вас сегодня. Пусть дарит только радость день рождения желают. Приятные сюрпризы и цветы, лишь самые прекрасные мгновения и нежный свет любви и доброты. И очень гармонично продолжает эти строки пожеланий песня в исполнении Игоря Николаева «День рождения». Жанночка, для вас.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.
6: А в Даугавпилсе сегодня пасмурно. С утра хотя было солнечно на самом деле и достаточно комфортно по температуре, но сейчас пасмурно, дождливо. Но небо не так уж и безнадежно, скажу я вам прямо. Да и в прогнозе синоптиков есть обнадеживающая информация о том, что нас ждут все-таки просветления, нас ждут просветления в головах. Тоже хотелось бы просветления в небесах и солнечные появления в том числе. И вероятность дождя тоже сойдет к минимуму, ближе к вечеру. Так что ждем солнца. Ну а пока исполняю первую музыкальную просьбу. Валерия Меладзе зову на помощь. Сахара не надо в эфире.

0: эфире программа поздравлений.
1: 18 лет. Не круглая, не юбилейная дата, но она однозначно значимая дата в жизни каждого человека, и поэтому смело приравниваем ее к юбилейной дате. Сегодня такую дату, такой возраст замечательный, свой, взрослый, совершенно однозначно встречает Олег Боревич. Олег, вместе с вами. Готовый, как и всегда, впрочем, разделить этот праздничный день ваши родные. Мам с папой поздравляют, бабушка Анфиса присоединяется, наш дорогой, с твоим 18-летием. Сегодня ты перешагнул порог детства и вступил в удивительный мир взрослых возможностей и ответственности одновременно. Желаем тебе встречать этот мир с открытым сердцем, с ясным взглядом. Пусть путь твой будет ровным и светлым. Невероятных успехов во всех сферах жизни. Крепкого здоровья, верной и преданной любви, надежных друзей на всю жизнь. Умей ценить каждый миг, находить счастье в простом и смело идти вперед, зная, что наша любовь и вера в тебя – твой неиссякаемый источник сил. Мы тебя любим, будь счастлив каждую секунду, Олег. И чтобы напомнить вам о том, что любую сложную ситуацию, любую сложную задачу можно решить улыбкой. Родители выбирают, и бабушка тоже поддерживает этот выбор. Песню вот такую, немножечко детскую, но очень добрую и мудрую.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: Saldējums Baltija – vaniļas 95 grami, 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6,99 €.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Вижу ваши сообщения, да, по мере возможности на каждое отвечаю. Просьбу вашу тоже вижу, присылайте, и не сомневаюсь, что ничего не останется незамеченным мною. 654-25-300 – этот номер для звонка, а второй только для сообщений. 20-20-10-16. Следующее поздравление. И, конечно же, музыкальный подарок тоже к нему есть. Алину Трофимову, Алина, Вита и Люда поздравляют вас с днем рождения, с улыбками милых друзей, с их веселыми полными радости лицами. День рождения – самый лучший из дней, и его отмечают по доброй традиции. С днем рождения, и пусть непременно везет, сердце радостью чистой, звенящей наполнится. Пусть заветное светлое время придет, и желания все непременно исполнятся. Да, все, что было загадано к сегодняшнему дню, Алиночка, пусть этот гештальт закроется. Ну а с завтрашнего дня, как говорится, с новой страницы, нового невероятного года, пусть начинают накапливаться новые мечты и желания, чтобы тоже непременно сбываться. С днем рождения!

0: Программа поздравлений.
1: Исполнять ваши просьбы тоже определенная для меня радость, когда имеется возможность, когда есть песня, о которой вы просите. В данном случае все звезды сошлись в один Млечный Путь. Продолжаем. Песня группы Би-2. Одна из репертуара будет звучать сейчас для Алексея Фадеева. Подарком у Алексея есть повод сегодня принимать подарки, в том числе и музыкальный. Алексей, с днем рождения. Сестра Лена и Александр присоединяются, поздравляют, целей добиваться желают. Первым быть во всем, наслаждаться жизнью, вкусом день за днем. Громкого успеха, радости, везения, легкости во всем и счастья. С днем рождения!

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Коллективное поздравление мы отправим сейчас в Висагинес. А если еще конкретнее, то в Висагинес, в поликлинику. Пользуясь случаем, прежде чем начну озвучивать ваше поздравление, я знаю, что вы наши постоянные слушательницы, слушатели и слушательницы. Всему коллективу хорошего настроения, особенно регистратуре. Девочки, вам самого-самого летнего и чудесного. Ну а сегодня в регистратуре Висагиневской поликлиники есть повод для поздравления. С днем рождения поздравляю Дарину. Наша славная и добрая Дарина. Очаровательная и веселая медсестра. Мы поздравляем с днем рождения от всего коллектива. Желаем здоровья, жизненной энергии, вдохновения, творческого полета и хорошей работы. Пусть каждый день будет счастливым, ярким, удивительным, как этот. Пусть всегда будет повод и радость, и улыбки. Дариночка, не забывайте, что каждый новый день — это время мечтать, время любить, время летать. С днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: А ну вот и в Висагинусе побывали на минуточку, поздравив Дарину. Дариночка, еще раз чудесного настроения в праздничный день. Следующая песня будет звучать для Владимира Лях. Лях Владимира, любимого племянника. Владимир, ваша тетя Вера поздравляет вас. Живи долго-долго и не считай свои года, желает. Пусть счастье, радость и здоровье тебе сопутствуют всегда.
2: И ночь не ночь, и день не день, и как будто вчера был счастливый апрель. Тяжело без тебя, может, это любовь. Ситуация, ай, ситуация, ой. А ты бежишь, бежишь, бежишь, бежишь от меня, не понимая, что бежишь ты сам от себя. А в глазах твоих стон, а в глазах твоих боль.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Начался новый час. Всем еще раз доброго дня, доброй пятницы. Июльской, 3 июля на календаре на радио Алиса Плюс продолжается прямой эфир, в рамках которого есть возможность, как всегда, и поздравить, и привет передать, или просто что-то послушать. Звоните 654-2500, присылайте сообщение на номер 2020-1016. Пришло сообщение из Елговы. Риц сообщает о том, желаю всем, конечно же, хорошего дня традиционно, сообщает о том, что в Елгове то дождик, то солнце светит. Вот такие перемены приятные летние, Риточка. У нас, мне кажется, так, во всяком случае, тоже дело к солнцу идет. Совсем скоро.
2: Дарит солнце нам двоим, тает время на часах. Мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Музыкальный привет. Песня сейчас точно поднимет на ноги в хорошем понимании этого слова, заставит плясать без остановки. Зинаида Кондратьевна, вам привет от Евгения.

0: tikai patērēt, bet arī gudri izmantot savu saražoto enerģiju. Mazāk atkarības no tirgus svārstībām, vairāk kontrolas savās rokās. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: 5. Jūlijā, 16. Lokomotīvas stadionā, Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā, Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Landskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēkam uzvarēt. Tiekamies 5. Jūlijā, 16. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no 10:00.
3: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
7: Алиса Плюс.
8: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
9: Коллективное поздравление для Светланы. Желают сил, улыбок, вдохновения в день рождения, Светочка, вам, чтобы каждый день теплом был озарен. Примите дружно наши поздравления, пусть будет в жизни сказочным ваш сон. Светлана, счастливы будьте по-своему обязательно. Встречайте любой свой возраст с радостью, с благодарностью, с ощущением, что жизнь прекрасна.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Не иссякнет никогда источник наших добрых слов. «Привет», пишет Катя, «привет» передает Айвару Ванагу с просьбой послушать «Седую ночь» Шатунов уже на сцене. Катенька, для вас.

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255-06-255.
0: Krāmē un brauc!
2: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
3: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: А те, кому за, возможно, угадали аккорды, начинающие звучать песни с самых первых трех. Те, кому не за, вам понадобится чуть больше времени, но вы тоже справитесь. «Не плачь, Алиса», Андрей Державин в эфире для Алисы. «Привет», пишет Петр. Петр, здравствуйте еще раз. Хочу передать привет жене Алисе. Отправляем

Так не хочется в начале июля слушать песни о том, что вот и кончилось теплое лето. Несмотря на пасмурность за окном, все только начинается, я в это верю. Да и жарких дней нам уже досталось, да еще достанется. Это пасмурность, это прохлада. Ненадолго. Синоптики прогнозируют, что к завершению следующей недели, где-то к четвергу примерно, вернется тепло и солнце. Может быть, не в таком объеме 30 градусов, но тем не менее.

0: Программа поздравлений.
1: Пришло сообщение. Добрый день. Оно начинается вежливо. Здравствуйте. Сегодня у всех православных инн День Ангела. Я тоже Инна. Хочу поздравить всех инн с этим праздником и себя тоже. А мы присоединимся. Сейчас песню поставим, музыкальный подарок. Как же без него? Пожелаю всем иннам быть счастливыми, быть солнечными, светлыми, легкими, как само лето.

0: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу: Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Кафе «Пьецы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27-07-08-42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьецы», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
5: Готов музыкальный подарок еще один для Жанны Гуревич. Жанночка, подготовился основательно ваш муж, поздравляет вас с днем рождения. Он выбрал и музыкальный подарок, и пожелание быть самой счастливой, самой красивой, самой нежной. Пусть исполняются все твои мечты, добавляет: с днем рождения, моя любимая жена.

0: я это, а можно мне отпуск недели на две? А можно мне отпуск недели на две? И не видеть вас целое.
1: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
2: Пришла просьба послушать что-нибудь из репертуара группы «Кармен». Сразу чувствуется пятничное настроение. Обязательно послушаем. И еще одно сообщение с желанием познакомиться. Хочу познакомиться с девушкой от 35 до 40 лет. На этом подробности, которые мне известны, заканчиваются. Так что по телефону. Контактный номер 25-295-672. 25-295-672.

0: эфире программа поздравлений.
1: Целый час возможности сказать кому-то поздравляю, сказать кому-то привет, ты сегодня классно выглядишь. Привет, какие планы на выходные? Звоните 654-2530 или присылайте сообщение на номер 2020-1016 в эфире радио «Алиса Плюс» с программой поздравлений.

0: Программа поздравлений.
1: Что-то я задумалась даже на фоне этой песни, что давненько я не была в кино. Вот потому что лето. Потому что летом всегда есть чем заняться. Такая вот хитрая у меня отговорка. Мы продолжаем, и следующая песня будет звучать для Тони. Тонечка, вы ждали привет? Дождались. Привет. Ребята, ваши друзья выбирали повод. Они основательно подходят всегда к этому вопросу. Никуда не торопятся, чтобы все было красиво. Сегодня поводом... День тайной дружбы. Тайная дружба, пишут ваши друзья, вещь в жизни очень важная. Тайный друг должен быть обязательно. Ему можно делать подарки, радоваться его победам, переживать, когда он болеет, и вспоминать о нем на закате. Тайна тоже вещь обязательная. Она делает эту дружбу абсолютно бескорыстной. И если вам кажется, что у вас нет тайного друга, то вам это просто кажется. Приглядитесь повнимательнее.
2: День в руках.
1: Танечка, хорошего дня. И вашим друзьям. Эта песня звучит для вас.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лабби Паркас.
1: 5 июля в 16 часов на стадионе «Локомотив». Польская национальная спидвейная лига. Команда «Локомотив» Долгопёс встречается со своим конкурентом в борьбе за место в полуфинале, командой «Девилс» из Ландскута из Германии. С вашей поддержкой нашей команде по силам победить сильнейшую спидвейную команду Германии. Встречаемся 5 июля в 16 часов на спидвейном стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
2: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
3: Поменял и водосточную систему обновил.
2: Ладгалас Юмикис?
3: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Можно ли поздравить маму Марину, спрашивает наш слушатель. Нужно, конечно же. Здравствуйте. Можно поздравить маму Марину с днем рождения от сына, от невестки и от внука Марселя. С днем рождения, мамочка. Желаю тебе в первую очередь огромного здоровья, исполнения всех желаний, счастья, долгих лет жизни. Пусть все невзгоды обходят тебя стороной. Не огорчайся по пустякам, не нервничай без повода. Безумно люблю, ценю и уважаю тебя, моя самая родная и близкая. Спасибо тебе за жизнь и воспитание. Ты самая лучшая.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Останемся пока примерно в том же ритме. Пришла просьба послушать песню Тропикана «Женщина Текила Любовь» в исполнении, хорошо, что сакцентировали внимание на этом, в исполнении КамАЗа. Звучит

0: В эфире программа поздравлений.
1: Привет, радио. Так начинается сообщение. Привет, привет. Привет, привет. Оля, вижу, пишет нам Оленька. Здравствуйте. Рабочий день нашего коллектива, Оля сообщает мне радостно. Подходит к завершению. Хочу порадовать песней Женю, Веронику, Юлю и Аллу. Олечка, хорошо, что и песню прислали. Желаю мою песню. Чепик, крылышки, девчонки, для вас. И классных выходных.

0: эфире программа поздравлений.
1: У кого-то настроение пятничное, чепик, крылышки, у кого-то Владимир Пресняков, только ты никогда. Но это ни отнюдь не говорит о том, что настроение упало ниже плинтуса. Нет совершенно, просто нравится песня. Я права ведь, правда? Хорошего дня вам. Вашу просьбу я в силах исполнить. Песня в эфире. Хорошего дня еще раз.

0: Izvēlies darba devēju novērtātu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv. Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
1: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
3: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: Еще одно поздравление у меня в запасе. Марии Семеновне адресовано. Мария Семеновна с юбилеем в этом году. Дата круглая. Вас поздравляют Нина и Ванда с юбилеем, с настоящим большим праздником. Пусть ничего никогда не болит, желают. Пусть настроение всегда будет приподнятым. В жизни будет море маленьких радостей. Цветущий сад. Телефонные звонки от тех, кого любите. Будьте здоровы, любимы и счастливы еще очень-очень долго.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Если вдруг кто-то в течение этих 3 часов оказался непоздравленным или обделенным музыкальным приветом, с радостью напоминаю вам о том, что через 2 часа буквально, 2 часа наполненных музыкой, конечно же, все начнется сначала. Вечерняя программа поздравлений по пятницам у нас случается всегда. С 5 часов начнется и до 9 часов продлится. А я желаю вам в завершении отличного дня, замечательного летнего пятничного вечера. И пусть все планы на выходные обязательно реализуются. Спасибо за компанию, за отлично проведенные 3 часа. И до встречи в эфире. Услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Для многих жителей Латвии лето – это не только отдых, но и заботы в огороде. И если спросить дачников, какую культуру они выращивают чаще всего, томаты наверняка окажутся в числе лидеров. Конечно, после кабачков. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по садоводству. Эксперты отмечают, что одну и ту же ошибку многие огородники повторяют из года в год. Высаживают помидоры на том же месте, где они росли в прошлом сезоне. Кажется удобно, но именно это может заметно снизить урожай. Дело в том, что томаты активно забирают из почвы питательные вещества. Кроме того, в земле постепенно накапливаются болезни и вредители, которые могут поражать новые посадки. Поэтому специалисты рекомендуют не выращивать томаты на одном месте несколько лет подряд, по возможности менять место посадки даже в теплице, регулярно улучшать почву компостом или перепревшим навозом. После томатов высаживать фасоль, горох, морковь, лук, чеснок или зелень и не сажать помидоры после картофеля, перца и баклажанов, так как эти культуры подвержены одним и тем же заболеваниям. Хороший урожай начинается не с покупки дорогих семян, а с заботы о почве. Иногда простая смена грядки приносит больше пользы, чем дополнительные подкормки. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши грядки радуют богатым урожаем.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, пасмурность немного рассеется, не исключены солнечные прояснения, и вероятность дождя уже будет меньше. Температура воздуха не превысит отметки плюс 21 градус. В ночные часы составит в среднем плюс 15. Направление ветра – юго-западное, скорость до 8 метров в секунду.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавокс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавокс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавокс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эньчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эньчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас. Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Piektajā jūlijā, 2016. Lokomotīvas stadionā Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Landskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēkam uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā, 2016. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no 2010.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevumu, jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredīti.

0: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
1: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно

0: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26-977-493. Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25-903-068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-004-012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25-676-700. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая. К тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, пасмурность немного рассеется, не исключены солнечные прояснения и вероятность дождя уже будет меньше. Температура воздуха не превысит отметки плюс 21 градус. В ночные часы составит в среднем плюс 15. Направление ветра – юго-западное, скорость до 8 метров в секунду.

0: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Металлом». Покупаем металлолом дорого. Черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. «Вэтэлом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
5: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerka un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienibasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Июля в 16 часов на стадионе «Локомотив» Польская национальная спидвейная лига. Команда «Локомотив» Даугавпилс встречается со своим конкурентом в борьбе за место в полуфинале, командой «Девилс» из Ландшафта из Германии. С вашей поддержкой нашей команде по силам победить сильнейшую спидвейную команду Германии. Встречаемся 5 июля в 16 часов на спидвейном стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты уже в субботу с 10 часов утра.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Īsie gurķi 1 eiro 49 centi kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1 eiro 29 centi. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

люди часто

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Шум толпа и суета. Скорее уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. Два ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv. Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
4: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26 977 493. Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25 903 068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 004 012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25 676 700. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: поздравлений.
1: А вот и пятница снова с нами и снова наша. 3 июля уже сегодня на календаре, третий день нового летнего месяца. И пусть в нашем городе сегодня пасмурно, но пятничный вайб, на него никак это не повлияет, потому что пятница, она не про погоду, она про настроение, и впереди целых 2 заслуженных выходных. Доброго вечера, дорогие друзья! Программа поздравлений вечерней добавкой начинается вновь на волнах радио Алиса Плюс. Телефон уже горячий, кто-то пытается дозвониться, обязательно приму. И ваш звонок первый, кстати, за сегодня. Впереди 4 часа ваших приветов, теплых добрых слов, поздравлений и песен, само собой, любимых и новинок в том числе. Так что если есть в вашем окружении человек, которому хочется сказать вот что-то хорошее, что-то приятное за этот день, делайте это прямо сейчас. Звоните в прямой эфир 654-25-00, либо еще один вариант – это писать. СМС-сообщения принимаются обычные в WhatsApp, в Viber пишите 2020-10-16. Или еще один вариант – это наш сайт. Заявки принимаются, оставляйте их. alisaplus.lv. У микрофона я, Юлия Сергачева, буду рада вашей компании, поскольку пятницу никто не отменял. Погнали делать этому вечеру настроение.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Dārgi un nedroši – tā bieži raksturo atjaunojamo enerģiju. Bet fakti rāda ko citu. Saules ģenerācija Eiropas Savienībā aug vairāk nekā par 20% gadā jau 4. Gadu pēc kārtas. Iekārtas kalpo 20 un vairāk gadus. Skepse ir normāli, bet lēmumi, kas balstīti faktos, parasti ir drošāki. Atjaunojama enerģija nav ticības jautājums. Tas ir domāšanas jautājums.
2: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
3: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
4: Поменял и водосточную систему обновил.
3: Латгалас Юмикес?
4: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikes.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
5: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
0: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
6: Друзья мои, в этом часе совсем забыла сказать, будут паузы, конечно, для информации, во время которых я с удовольствием расскажу вам вновь, а кому-то напомню, о том самом месте, которое вас может приятно удивлять вновь и вновь, особенно если вы не были с нами. Литовская усадьба Эльзенберг в Литве. Она находится одна из старейших усадеб Литвы со своей богатой историей. Поместье находится не так далеко, вот как я уже и сказала, фактически буквально на границе Литвы и Латвии. А место какое красивое, среди озер. В Эльзенберг полностью восстановили старинный дворец, привели в порядок огромный парк и, естественно, сохранили атмосферу настоящей усадьбы. На территории множество прогулочных дорожек, парк, музей под открытым небом, можно гулять и наслаждаться, еще есть романтичное место, остров любви, мостики, цветущие аллеи и полный

ведущий Илза. Первый привет он отправляется к вам. А повод-то какой классный. Во-первых, вас с приездом. Во-вторых, вам от мамы Даци, от папы Ивара, от дедушки Бонифация. Большой привет. Конечно, вся ваша семья несказанно рада вашему привету, вашему приезду. Дорогая наша Илзочка, мамуля и папуля, а также дедушка, мы все рады снова тебя видеть дома, на родине. И 100% мы замечательно проведем это время. Алиса Плюс, Юрий Антонов, белый теплоход. Организуйте-ка, пожалуйста. А, пожалуйста, Илза, добро пожаловать. Не знаю, как долго вы ждали встречи с близкими, как давно вы не были в родных пенатах, но сколько объятий вас ждет впереди, сколько историй, сколько эмоций. И самое классное, что лето еще даже не на середине своей отметки. Хорошего вам отдыха и море приятных впечатлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Раиса Богданова совершенно недавно звонила, сообщила, что у ее лучшей подруги сегодня юбилей. И это не просто привет Тони Сельченкова, это же все о вас, вас касается. Мне рассказали, что, оказывается, вы сегодня справляете свой юбилей, 75. Вы Тонечка-ягодка опять. Хотя эта цифра совсем другая, о которой говорят про ягодный возраст. Но, тем не менее, Тонечка, здравствуйте, еще много-много лет. Не выходя из строя, будьте здоровы, радуйтесь, наполняйтесь вниманием и заботой близких людей. Будьте бодры, веселы и такой же красивой. Я-то знаю, что вы сегодня с кудрями своими фирменными. Хорошего вам праздника и такого же настроения.

0: эфире программа поздравлений.
1: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
6: И снова остановка для информации. Уважаемые слушатели и любители новых ощущений и путешествий, поместье Ильзенберг приглашает вас погостить. 900-летний дуб, который помнит не одно поколение людей, огромный парк на территории, где можно гулять часами. Остров любви, до которого ведет мост, и граница проходит прямо по озеру, и можно одновременно находиться как в Литве, так и в Латвии. Ну а летом усадьба, она превращается в цветущую, и можно в полной мере наслаждаться природой, прогулками, мероприятиями, которые проходят в Ильзенберг. Если вы еще вдруг не были, то возьмите эту идею на заметку. Литва, район Рокишкиса, поместье Ильзенберг, а все подробности на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.

На вайбе лета, на вайбе вечера пятницы. В лучших традициях, я бы сказала, вместе с вами за компанию до 21.00 проведем этот вечер. Присоединяйтесь, и будем мы путешествовать по музыкальным волнам радио Алиса Плюс. Это как минимум. Прямо сейчас предлагаю вам поделиться, как планируете провести этот вечер, если ничего не празднуете. Я уверена, что эти тучи, которые над городом нависли, это пустяки, ведь главное – компания и хорошее настроение. А если все-таки что-то празднуете, то тортом делиться не обязательно, а вот рассказать об этом и поздравить в прямом эфире – это всегда пожалуйста. 654-25-00. Напомню только наши координаты, куда вы сможете дозвониться, а написать сообщение – можно на номер 20 20 10 16, Viber и WhatsApp. Чайники с

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Юльчик, добрый вечер всем слушателям. Классного вечера пятницы. И пусть по-другому не будет. Геннадий, доброго вам вечерочка. Когда же вы уже позвоните в эфир, и мы услышим ваше признание любимому человеку, Брониславу, то бишь вам, во всеуслышание. 654-2530. Напомню, друзья, дозванивайтесь по этому номеру телефона или пишите, кого хотите поздравить, кого хотите согреть, обогреть, порадовать, улыбнуть своим приветом или песней. А песен у нас много, и новых в том числе. Поэтому пишите, даже не спрашивайте, а можно ли отправить привет. Конечно, можно в любой уголок мира, в любую точку. 2020-10-16, WhatsApp и Viber, милости прошу, пишите. Так вот, Алиса Плюс, хочу передать своей самой любимой, ненаглядной, ласковой, маленькой девочке Бронечке, как сильно я ее люблю. Бронислава, я думаю, что вы услышали. Геннадий, в делах сердечных запретов быть не может, конечно, можно. Песню, которую вы выбрали, уже звучит в эфире, и направляется она по пути к вам, Бронислава. Хорошего совместного вечера.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Папуль, мы тебя ждем.
2: Папуль.
1: Мы соскучились, ждем тебя дома.
2: Иди домой.
1: Приезжай скорей.
3: Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит. И не хватит слов рассказать о

0: эфире программа поздравлений.
1: Информационная остановка на 101.6 FM предусмотрена снова, уважаемые слушатели. Если вы не любитель долгих путешествий, вот как и я, вот этих долгих дорог, то обратите внимание на поместье Эльзенберг. Находится оно в Литве, и им есть чем вас удивить. На территории усадьбы работает одна из самых необычных интерактивных детских площадок Литвы, так что берите детей, берите всю семью и отправляйтесь в путь. На этой детской площадке можно играть, исследовать и познавать новое. А еще множество животных живет в поместье. Альпаки живут, козы, овцы, павлины, кролики, даже черные лебеди и многие другие животные. Можно наблюдать за ними, а можно попасть на специальную экскурсию. Пока ваши дети будут заняты открытиями и эмоции получать, взрослые могут спокойно прогуляться по парку или восстановить силы, заглянув в уютное местное кафе на территории. Эльзенберг – место, где будет интересно всей семье. Так что приезжайте и вы за новыми впечатлениями. А я только напомню, где находится поместье. Это Литва, район Рокишкиса. Контакты и точный адрес на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.
2: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-LOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-LOM.
3: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
2: VT-LOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255 06 255.
2: Krāmē un brauc!
4: Литовское поместье Эльзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Эльзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Эльзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
5: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
6: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
7: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
8: Лучшее украшение. Отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
1: 17.42 уже на часах студийных. Напомню, наши контакты, координаты, и вы используете всякие способы из мною названных, чтобы присоединиться и, быть может, своим настроением тучи, вот нашим совместными усилиями, нашим настроением, они все-таки разойдутся. Я не знаю, как это связано с тем, что вот как только наша встреча начнется на радио «Алиса Плюс», как только ваши радиоприемники на полную громкость зазвучат, погода без шансов начинает улучшаться. Во всяком случае, я вижу за радиоокном ситуацию такую, что небо голубого становится больше, чем тучи, солнце пытается из-за них поздороваться с нами. И вот это уже другой вопрос. Надеемся, что серость рассеется в ближайшее время. А вы звоните, способствуете этому по-всякому. 654-25-00 номер для звонков. Или присылайте в сообщениях, для кого ваши важные слова этим вечером должны прозвучать. 20-20-10-16.

0: Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Радио «Алиса Плюс», добрый вечер, пишу первый раз, но я скажу, что мы в Ирландии слушаем вас все время, постоянно, спасибо, если передадите Оксаночке, что я ее очень сильно люблю, с уважением, Дариус. Дариус, значит, вы слушаете, как указано в смс-ке, постоянно, и только сейчас решили написать, пишите чаще, а еще лучше звоните 654-25-00. Клевого вам совместного вечера, это всех касается.
2: Дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Могу себе представить, как у моей тёзки, ну, у которой сегодня день рождения, именины, как у нее сейчас от удивления приятного округлятся глаза. Юлечка, тут такие конспираторы, которые сегодня собрались на вашем празднике, очень всячески пытались поздравить вас, но чтобы вы об этом не знали. Но пришло время с хорошим днем поздравить вас, с вашим Новым годом жизни. Юленьке пожелания наши передайте Алиса Плюс. Она всегда молодая, красивая, веселая, озорная. Юленька, все, кто живет с вами по соседству, все, кто рядом с вами сейчас, все, кто любит, восхищается, и все, кто за столом большим, нескромным, праздничным, вот мы вам все желаем счастья.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Для тех, кто прямо сейчас присоединяется к программе поздравлений, напомню, что в этом часе с нами усадьба Эльзенберг, находится в Литве, и место удивительно, удивительно многим, одним только виноградником. Он просто огромен, выращивается в Эльзенберг, виноград изготавливается, из которого собственные вина, немало наград получили, кстати, они. Также Эльзенберг, помимо виноделия, ведет свое хозяйство, производятся натуральные продукты питания. Можно, кстати, записаться на дегустации. А еще можно погулять по винодельне, заглянуть в старинный погреб, отправиться на живописную прогулку по озеру Илгис на электрокатамаране. И все это с аудиогидом. Мероприятий много. Мероприятия проходят в поместье. Но также вы можете в Эльзенберг отпраздновать и свое. И вас ждут в гости, напомню, Литва, район Рокишкиса. Все подробности, контактный номер телефона, точный адрес на сайте ilzenbergas.lt.
2: Мирное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: В эфире программа поздравлений.
3: Радио Алиса Плюс, Бюро находок.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26 977 493. Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25 903 068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 004 012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25 676 700. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
5: Потеряли? Нашли?

0: поздравлений.
1: И да, друзья, новый час, новые приветы, новые музыкальные ваши приоритеты и новые поводы, само собой, сделать кого-то чуточку счастливее. 18:01. Я Юлия Сергачева, доброго всем пятничного вечера желаю вновь. И если вы вот только сейчас к нам присоединились, делайте громче, добро пожаловать. Продолжим дарить хорошее настроение вместе до 21 часа. Для этого нужно совсем немного позвонить или смснуть нам. Напомню, что звонки в прямой эфир осуществляются, принимаются. Все по тому же номеру знакомому 654-2530. Не путайтесь с тем, на который исключительно смски направляете. В WhatsApp и Viber тоже написать по этому номеру телефона возможно. 2020-1016. Еще одна возможность. Не заканчиваются они на этом. Это оставить заявку на нашем сайте. Заходите alisaplus.lv, присоединяйтесь любым понравившимся вам способом. Вечер пятницы, он станет еще лучше. Только главное, чтобы в эфире на 101.6 FM звучали ваши голоса.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, пасмурность немного рассеется, не исключены солнечные прояснения и вероятность дождя уже будет меньше. Температура воздуха не превысит отметки плюс 21 градус. В ночные часы составит в среднем плюс 15. Направление ветра – юго-западная, скорость до 8 метров в секунду.
3: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
0: В эфире программа поздравлений.
4: Наверное, самое главное, куда мы вот когда-то направляемся, это положительные эмоции, это новые эмоции, новые ощущения или те самые, о которых хотелось вспомнить, но расстояние, быть может, этому не способствовало. И вот как раз Илзы мы в первом часе передавали вам привет, но знаю, что вы его не услышали, потому как, во-первых, с приездом на родину вас семья поздравляет. И я могу себе представить, сколько эмоций подарит тот самый ваш приезд домой. Илза, вам привет. И в этом часть прозвучит, и песню очень сильно просили повторить Юрия Антонова «Белый теплоход», которая уже была, и за редким исключением такое возможно. Так что располагайтесь около ваших радиопередатчиков и делайте громче. Илза, вам привет от мамы Даци, от папы Ивара. Дедушка Бонифаций присоединяется, дорогая наша Илзочка. Мамуля и папуля, а также дедушка, мы все тебя рады снова видеть на родине. И мы 100% замечательно это лето вместе проведем. Вот в этом даже я не сомневаюсь. Илза, добро пожаловать еще раз домой, к родным, где объятия будут самыми крепкими, эмоции и впечатления самыми положительными. Хорошего продолжения лета. А в кругу родных по-другому быть не может.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitētāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою палидзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
7: А прямо по курсу поступила и не одна музыкальная просьба. Григорий, Гриша, мы продолжим, наверное, с вашего предложения. Я, если честно, думала, мы с вами сегодня не договоримся, но все оказалось, оказывается, да? Оказалось, оказывается. Проще простого. Судя по всему, вы любитель группы «Винтаж». И мы... И вам музыкально угодим вечером пятницы. Крутилка, назовем ее так, громкости в вашем радиоприемнике. Она в ваших руках. Можете уже начинать прибавлять звук. А следом, без всякого праздничного повода, песню Никита запросил. Это уже другая заявка музыкальная. Говорит, хочу подарить всем женщинам цветы. И почему бы и нет, пусть и пока виртуальные. Никита, будет и ваша просьба исполнена.

0: 5. jūlijā 2016. Lokomotīvas stadionā Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Landskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēkam uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā 2016. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no 2010.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДЗ. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101.6 FM.
4: А наши слушатели тем временем предлагают прямо сейчас вспомнить, как в свое время здорово бегалось по крышам, гоняя голубей, и ту самую Наташку дергали за косу, дразнили безо всякого стеснения. И кто же это написал? Алиса Плюс, здравствуйте, можно Юру Шатунова с песней «Детство». Прямо вот скоро она и зазвучит, и выбрана была эта песня в качестве привета. Передайте, пожалуйста, моей бабушке и дедушке эту песню и скажите, чтобы все у них было хорошо, хорошего вечера пожелайте. И я вот думаю, кому этот привет передавать? Имени нет, фамилии тоже. И в WhatsApp хорошо, что вы продублировали. Дедушка Валерий, бабушка Виктория, ваша внучка Моника позаботилась всячески, чтобы вам настроение вечером пятницы поднять. Пусть так и будет.

0: поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте, это Алексей. Алексей сегодня проводит вечер с удовольствием в компании любимого человека Аллочки Кольцовой. Передайте, пожалуйста, привет, мы на даче, у нас все здорово, великолепно, как было в одной из песен, да? Хочу передать привет самой любимой, самой невероятной своей женщине, жене, и просто поздравить ее с прекрасным летом. Кстати говоря, Алексей, то, что вечер пятницы прекрасен, это 100%. И даже за бортом-то распогаживается потихоньку. Доброго вечера вам.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Судя по тому, что здесь написано в сообщении, команда поздравляющих не маленькая, но качественная. Это 100% проверенная временем дружба. Алиса Плюс, мы хотели бы нашего друга, нашего товарища, с которым мы уже рука об руку дружим, общаемся, поддерживаем друг друга семьями и работаем вместе. И в отпуск даже ездим вместе с нашими женами и с детьми. Мы хотели бы поздравить Александра Соколовского. Вот кого мы имеем в виду, из-за которого вся шумиха сегодня. Александр, вы, оказывается, юбиляр. Отмечаете, значит, и обращаются к вам ваши друзья по имени Шурик. Что же пожелать тебе сегодня, человеку, который на все готов ради своей семьи, ради своих друзей, ради своих убеждений, наверное, еще больше уверенности и не сбавлять скорости ни в коем случае. Александр, мы поздравляем вас с юбилеем. Попутного ветра желаем, легкости в достижении побед, поддержки и шикарного праздника. А песня в качестве подарка была выбрана вашими друзьями. Такая незатейливая, по-доброму детская.

0: Радио Алиса Плюс. Здравствуйте, доброго вечера, пятницы. Рад буду услышать
1: добрый
0: вас.
1: Добрый день, вам всего тоже хорошего.
0: Добренького.
1: Алиса,
0: кто это?
1: Плюс. Скажите, пожалуйста, я хочу поздравить всех выпускников 9 классов, которые окончили 9 класс. А у вас есть такая песня, конечно, уже давнешняя, «Школьные годы чудесные», с песней «Дружбою». Вот такая, нет, наверное, такой.
0: А давайте-ка мы с вами для начала выясним, кто дозвонился. Я пока не могу идентифицировать по голосу вас. Это кто желает всех поздравить и пожелать в дальнейшем счастья и удачи?
1: Поэтому... Да, да, да, да, всего хорошего. У меня внук кончил 9 класс.
0: А внука вашего зовут?
1: Хочу и Дмитрий Губогла.
0: Слушайте, вы сегодня ни имен не сдаете, ни фамилии, ни явок, ни паролей. Как зовут Дмитрий вашего внука?
1: Да, да.
0: А бабушка дозвонилась, как вас зовут, скажите?
1: А меня зовут Нина.
0: Ниночка, я вас не узнала сегодня по голосу. Мы обязательно песню поищем. Вы что-то хотели бы своему внуку в напутственных словах пожелать в эфире, пока такая возможность есть?
1: Хочу.
0: Давайте-ка.
1: Я хочу пожелать ему удачи в дальнейшей жизни, в дальнейшем выборе профессии, в дальнейшем определиться по учебе, по профессии. Не только ему, всем ребятам желаю, всем ребяткам, чтобы им сопутствовала по жизни удача, везение, успех, чтобы они, ну как вам это сказать, пусть они на меня не обижаются, чтобы они с головкой дружили и делали все так, как ну, правильно. Вот. Что им еще можно пожелать? Чтобы они оставались всегда людьми.
0: Так, вы у меня куда-то, наверное, пропали, но все ваши слова в эфире прозвучали. Мы надеемся, во-первых, что, Дмитрий, вы услышали. Во-вторых, песню обязательно поищу. Не обещаю, что она у нас окажется, кажется, ее и нет. Но удачи в каждом шаге, Дмитрий, мы вам и всем, кто на пути к новым достижениям, к новым знаниям, желаем 100%. Поздравляем! Есть еще одно сообщение, с которого я хотела бы продолжить. Алиса Плюс, здравствуйте. Можно ли послушать песню Юлии Михальчик? Песня тоже будет, но чуточку хотелось бы определенности какой-то, Илона. Если вас устроит песня под названием «Буду твоей кошкой», то она после небольшой рекламной паузы тоже прозвучит. А я пока буду в музыкальных поисках, скажу, что песня недавно звучала «От улыбки хмурый день светлее». Это действительно улыбка, следствие всегда чего-то хорошего, чего-то доброго, чьего-то внимания или жеста. И вот как раз-таки такой музыкальный жест вместе с приветом или добрым словом у вас есть возможность осуществить на волнах 101.6 FM аж до 9 часов вечера. Звоните прямо сейчас 654-25-00 или воспользуйтесь еще одним способом. Присылайте в СМС, для кого ваш сегодня привет, кому будем раздавать улыбки, 2020-10-16.
2: В эфире программа поздравлений. Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас». Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
2: Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: А вот я уверена, что Зинаиду Кондратьевну все хором поздравляют сегодня, как сейчас это звучало в эфире. Поздравляем, Зинаида, ваши соседи и Евгений от лица поздравляющих поздравляют с юбилеем вас сегодня. Крепкого здоровья все вам желают. Самое главное это, и пусть всегда будет наша Зинаида, пишет Евгений, бодрячком, а мы всегда придем на помощь. Зинаида, мы вам пожелаем в ваш юбилейный день быть всегда в добром здравчике, в хорошем настроении и встречать Новый год своей жизни всегда с улыбкой. А жизни вам долгой, предолгой и радостной. С праздником вас, с юбилеем!

0: эфире программа поздравлений.
1: На радио «Радар» Халисовских семья Матушевых, здороваясь со всеми, объявилась и пишет. Давно нас не было слышно, Алиса Плюс, привет. А у нас были праздники и рабочие недели. Виктория, нам же, вы же знаете, нам только повод, да. А что отпраздновать, мы всегда найдем. Но повод, конечно, был недавно, и мы его вспомним и еще раз порадуем Янину, вашу тетю. У моей тети Янины Воротынской день рождения, это был 1 июля, и мы поздравляем ее вновь. Дорогая тетя, с юбилеем тебя от всей души, пусть эта дата особенная принесет тебе столько радости, сколько звезд на ночном небе. Желаю тебе здоровья, чтобы никогда не подводило, чтобы силы всегда были на все любимые дела и приятные хлопоты. Пусть каждый рассвет тебя встречает с надеждой, а каждый закат подарит чувство благодарности за прожитый день. Желаю тебе настоящего счастья женского, уюта домашнего, финансовой свободы и независимости и людей рядышком, которые тебя всегда ценят по достоинству. Яниночка, музыкальный подарок в продолжении дня рождения, который 1 июля вы отметили на ура, будем праздновать до сих пор. Хорошего вам настроения и удачного Нового года.

Алиса Плюс, здравствуйте. Песня, конечно, такая звучала. Практически про вас, знакомьтесь, Юлия Медлячек, чтобы ты заплакала. Это Баста был в эфире, попросила эту песню Ирина. Ирина, я надеюсь, что вы тоже расслышали. И что касается Медлячка, выпускных, у кого-то они уже прошли. А я вспоминаю свой выпускной и понимаю, что это же надо так фигуру держать в норме. Я, конечно, никому сейчас не пытаюсь расхвастаться, но в то платье выпускное, то самое. Я пока еще влезаю. Алиса Плюс, здравствуйте. А можно ли передать привет? Конечно, можно. Мы сегодня с вами с самого начала. Кооператив «Атпут». И всем хорошего вечера хотели бы пожелать. И для полнейшей релаксической атмосферы кооперативу «Атпут» не хватает песни группы «Белый день». Весело живем. А где эта песня, там и шашлычок в комплекте с соседями дружными и настроением в придачу развеселым. Это ж пятница, по-другому мы не умеем.

Светлана пишет, а как это вы так угадали? Спасибо большое за песню, у нас и шашлычок, и компания соседей, уже все собрались. Светлана, а я у мангала переворачиваю шашлык, поглядываю там.

0: направлений.
1: Уважаемые слушатели, снова здравствуйте и снова добрый вечер всем. У меня для вас, как всегда, две новости. В 19.01 первая новость, она всегда о нашем пятничном развеселье на 101.6 FM. И 2 часа уже пролетело, между прочим, и быстро, подозрительно, как всегда. Вот хорошая новость еще в том, что остается целых 2 часа. Это еще 120 минут ваших песен любимых, 120 минут ваших искренних пожеланий, приветов по поводу и без него. Так что, если вдруг вы хотите дозвониться прямо сейчас, мне кажется, самое время. 654-25-00, звоните, это номер прямого эфира. Есть еще одна возможность, и не последняя. С нами связаться, передать все самое ценное, драгоценным людям в вашей жизни. 2020-10-16, пишите. Принимаются СМС, Вайбер и WhatsApp. Возможность также написать есть. Всем хорошего продолжения этого вечера.

0: эфире программа поздравлений.
1: Несколько слов о погоде. В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, пасмурность немного рассеется, не исключены солнечные прояснения и вероятность дождя уже будет меньше. Температура воздуха не превысит отметки плюс 21 градус. В ночные часы составит в среднем плюс 15. Направление ветра – юго-западное, скорость до 8 метров в секунду.

0: эфире программа поздравлений.
1: Антонина Сельченкова, ягодка наша, которая свой 75-летний юбилей сегодня отмечает, и подруга поздравляла, знаем мы не понаслышке, готовится вновь улыбаться. Тонечка, для вас пожелания только что в WhatsApp прилетели. Алиса Плюс, здравствуйте. А можно ли поздравить в эфире нашу любимую маму и бабушку Тонечку Сельченкову? Ей сегодня 75 лет. Конечно, можно. Передайте ей, пожалуйста, с огромной любовью от дочки Елены и внучки Ольги то, что мы ее очень сильно любим. Сегодня юбилей, прекрасный повод такой. 75 лет тебе, наша родная. И я, доченька, и внученька, мы все вместе так ласково и от всей души поздравляя, желаем здоровья, чтобы только крепче становилось с каждым годом, чтобы глазки всегда были большие от радости и никогда не грустили и не болели. А еще хотим, чтобы они сияли от той самой радости и в сердце птицы весело запели. Песню хотим, пластиночку. Нет вопросов, нет проблем. Тонечка, именинница вы наша, улыбнитесь, и пусть хорошее настроение всегда держит вас в строю. Антонина, это еще не все. Вас поздравляют все близкие. И также Олечка пишет, что двоим моим бабушкам передайте привет, особенно Раеньке. Все в эфире.

Олечка, поскольку от ваших слов и пожеланий, я уверена, Антонина сейчас, быть может, на радостях и расплакалась, и улыбнулась. Мне вот знаете, что интересно? Что мы вторую бабушку вашу, Раису, никогда не слышали. Раенька, а вам, во-первых, привет еще раз передаем от внучки Оли и напомним номер телефона, а может быть и вас сегодня услышим. 654-25-00. Звоните, это всех касается.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
2: 29-50-40-89.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.
6: Радио Алиса Плюс. Вечер добрый. Юльчик, здравствуйте. Хочу послушать песенку «Верните нам детство». Это заключительная, кстати говоря, фраза песни. Лирник Антон, которую исполняет. Песня так и называется «Детство». Послушаем, обязательно обещаю. Каждый, мне кажется, вспомнит свое детство. И лично я, как в детском саду, помню, отказывалась спать. Это же надо. Что было тогда у меня в голове? Сейчас-то от подушки не оторвать. Хорошего времяпрепровождения вам и приятных воспоминаний.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Хочется закричать на весь мир, как сильно я люблю своего мужчину Александра Фролова. Александр, и вам ли не знать, от кого эти возгласы к вам направляются? Можно, конечно, и так, да, на весь мир закричать, а можно на весь мир в эфире на 101.6 FM 654-25-300. Пожалуйста, звоните до 9 часов вечера. Можете признаться в любви, а можете еще в чем-то признаться любимым людям. Можете кому-то привет отправить вместе с песней. И все это возможно не только лишь посредством звонков. 20-20-10-16 смс-ки тоже принимаются. Павел написал: для лучших друзей привет Валентину отправляется и Андрею. Павел, вы куда-то запропастились. Мы надеемся, что все у вас было хорошо. Пишите чаще.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего УЗИ.

0: ультрасонографии.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
3: В эфире программа поздравлений.
4: Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
5: А сразу две музыкальных просьбы мы исполним. Вернее, запрос был на одну и ту же песню «Зеленоглазое такси». Михаил Боярский, но очень сильно просили в оригинале организовать. Хорошо, песня будет. Володя, дождитесь, Тонечка, и вас с пятницей, друзья из Риги поздравляют и порадуют как раз-таки в продолжении этого вечера, уже солнечного в Даугавпилсе. Вот так вот быстро он преобразовался, чему я лично очень даже рада. Тонь, вам привет с песней тоже Михаила Боярского «Полетел». Антонин пишет: «Ваши друзья, с пятницы тебя мы поздравляем. Пусть день улыбками сияет, как и выходные. Пускай удача тебя всегда вдохновляет. Пусть счастье в сердце твоем расцветает». Тоня, такие пожелания? И все это просто так, без повода, да? Как будто бы юбилей у вас сегодня. И все это без дат в календаре. Это еще круче, я считаю. Просто так порадовать близкого человека. А вселенная все слышит, так и будет.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, а мы тут заняты организацией праздника для нашей дочки. Ей 30 июня исполнилось 11. Евочка, поздравляем с праздником. Пусть он и прошел, но праздновать еще и праздновать, как говорится. Родители поздравляют с днем рождения. Моя девочка, в твои 11 желаю тебе расти счастливой, открытой и смелой. Пусть тебя радуют новые знания, интересные увлечения и добрые люди рядом. Пусть неудачи не пугают, а только учат и делают тебя сильнее. Желаю тебе крепкого здоровья, хорошего настроения и уверенности в том, что ты справишься с любыми задачами. Пусть каждый год тебе подарит радость и веру в себя. Ева, мы поздравляем с днем рождения. Обязательно верить в себя. Будет таким пожелание от нас, в себя, в свои силы. И пусть все получится. Вселенная слышит каждое желание, и пусть этому состоянию счастья способствует то, что они начнут сбываться.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: В эфире программа поздравлений.
1: И как только наши слушатели прознали, что их любимая песня, оказывается, есть в музыкальных закромах радио «Алиса Плюс», и тут понеслась. Юля, здравствуйте, пожалуйста, песню «Шаде» можно еще разок? У нас есть повод. Какие хитрые. Сандру Пажу мы с днем рождения хотели бы поздравить. Сандра, для вас от подружек-блондинок, как они подписались, песня будет обязательно. Я вам уже могу пообещать. С днем рождения. Всего наилучшего вам пожелали. Сандра, танцуйте, гуляйте. Наслаждайтесь. Сегодня ваш день. Пусть все сбудется наилучшим.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Юлечка, добрый вечер. Добрый. Сегодня мы, как всегда, на даче. Но повод-то какой есть. Мы хотели поздравить нашего любимого сына Владислава с выпускным 9 класс. И хочу еще сказать мужу Евгению. А помнишь ли ты, любимый мой муж, как 9 лет назад вели мы с тобой сына в 1 класс, и сейчас он уже выпускник, и хочется пожелать сыну нашему, чтобы прекрасным было не только то, что далеко, а и всегда пусть все будет хорошо в настоящем. Поздравляем! Поздравляем вас, Владислав! Успехов в дальнейшем пожелаем! Дерзайте, покоряйте, черпайте знания по кирпичику, и пусть ваша профессия в дальнейшем станет делом всей жизни и вашим признанием.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В этом часе есть еще и не одна заявка музыкальная, но все, что не успеет прозвучать, мы заберем заключительный на сегодня час программы поздравлений. Поэтому присоединяйтесь, активничайте, если что-то хотелось услышать или кто-то вас должен услышать сегодня в прямом эфире. Дозванивайтесь 654-25-00 или пишите 2020-1016, кому привет сегодня мы направим. Есть заявка. Виталина написала: «Алиса Плюс, я знаю, что за окошком давно не месяц май и в целом не весна. Но можно, пожалуйста, Ярослава Леонова, королеву весны услышать?» Конечно, можно.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: В завершении третьего часа программы поздравлений, вечерней программы, кардинально ритм на пару минут поубавится. Песню запросили Игорь Корнелюк, город которого нет. Алиса Плюс, чао, добрый вечер. Можно эту песню посвятить всем друзьям. Спасибо, мы прямо сейчас около радиоприемников. И так уместно будет, если прозвучит прямо сейчас.
2: И тишина.

Вот очень не хотелось бы перебивать эту песню, но много звонков, много поздравлений. Мы должны, мы обязаны все успеть до 9 вечера. Поэтому я еще один приму в этом часе, а все остальное заберем до 9 и озвучим. Здравствуйте, добрый вечер. Как кто-то у меня не на связи. 654-25-30 еще.

0: поздравлений.
1: А на часах студийных уже 20:06, и для всех празднующих, и для всех любящих просто пятницу, солнце, вот как появилось с самого начала программы поздравлений, так и осталось с нами до сих пор. Доброго вечера всем еще раз. И это финишная прямая в программе поздравлений. Я, Юлия Сергачева, снова всех приветствую и уже готова объявить именинника первого в этом часе. Но кто-то меня хотел бы опередить, и я с удовольствием приму звонок. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Юлечка, большое спасибо вам. Что мою подружку поздравили, Антонину Сельченкову.
1: Ай, Раинка, я вас первый раз в жизни не узнала. Здравствуйте еще раз. Конечно,
2: Юлечке,
1: пожалуйста.
2: Большое спасибо внучке нашей. Поставьте, пожалуйста, для моей Тонечки песни «Балтийский берег» рыжего.
1: Рыжая заря упала в море грозди. Хорошо, я себе сейчас зафиксирую, Тонечка, продолжение музыкального банкета в ваш юбилей. Оно будет только не сразу, потому как есть именинник, которого мы сейчас просто не можем не поздравить. Алиса Плюс, здравствуйте от семьи Валенисов. Для Александра в день рождения сейчас пожелания будут звучать. Александр, ловите, а в пожеланиях вам ни гвоздя, ни жезла нажелали. И судя по выбранной песне, теми людьми, которые всего доброго вам в пути адресуют, вы как-то тесно связаны с нелегкой работой той самой, и это дальнобой. Правда же, удачи вам в любом дорожном направлении и в жизни тоже. Надежности, зеленого света, ровных дорог, хорошего самочувствия и скорейших возвращений туда, где вас ждут. С днем рождения!

Сонечка Сельченкова, с днем рождения вас, еще раз с юбилеем. Слушая очередной музыкальный подарок в вашу честь, захотелось куда-нибудь на море рвануть. Вот следующий юбилей мы там с вами и отметим, правда же? А хотя что ждать юбилея, можем рвануть и в следующий.

друг у друга, Валентина, Евгения, это я вас имею в виду. И плод вашей любви, это ваш сын. Успехов ему еще раз пожелаем. Песня для вас, Валентина, готова. Серов, я люблю тебя до слез. Давненько, кстати говоря, Евгений, вы этой песней не признавались в любви любимой женщине. Как здорово, что все-таки вот в семье синхронизация и взаимопонимание как появились когда-то, так и не пропадают.

все то, о чем мечтаешь ты. В жизни до тебя я так счастлив не был.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
1: СМС WhatsApp Viber

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Алиса Плюс, вам 1000 лайкосиков. Спасибо за прекрасное музыкальное сопровождение этого вечера, которое подтолкнуло меня на... Ну, не скажешь тут, да, исправительные работы. Просто давным-давно Александр собирался вымыть балкон. И я, кстати, тоже, Александр, собираюсь. Вот где-то с весны еще собираюсь, никак не соберусь. А вы пишете, что помимо того, что я все это убираю, мою, колонка на всю, кайфую, слушаю радио Алиса Плюс, пусть и все послушают. А вдруг соседи сейчас услышат и с вас пример возьмут. Ну, не в качестве мытья балкона, а просто к нам присоединяться, а программа поздравлений до 9, поэтому 654-25-00, дозванивайтесь, пока есть такая возможность услышать любимые песни, которые, быть может, смотивируют и вас на какие-то работы. Но лучше отдыхать, конечно, вечер, пятница, и так всю неделю работали. 20-20-10-16, пишите, заявки музыкальные еще принимаются, и одна из них от Кати прилетела. Юльчик, добрый вечер. Передайте, пожалуйста, Айвару Ванагу «Люблю». Люблю его, не могу. Спасибо за то, что он у меня есть. И поставьте песню «Гуляй». Гуляй, душа вольная. Сегодня вечером и еще эдак денька так два. В субботу и в воскресенье.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, добрый вечер. А можно для моего друга Андрея песню? И нет, это не привет, Андрей. Это Леонид Агутин и Эсперанто «Кончится лето». Конечно, можно. А заодно еще и Александру привет достанется от вашей жены.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио «Алиса Плюс», здравствуйте, с днем рождения. Хотели бы успеть поздравить, успеваем поздравить Шиповскую Татьяну Александровну. Татьяна Александровна поздравляет ваша подруга Алла. Пожелала быть всегда здоровой, такой же веселой, зажигательной, светлой, искренней и красивой душой, чтобы все исполнилось, чего ваше сердце пожелает. А музыкальный подарок сегодня будет. Это группа «Мираж», музыка нас связала. Что правда, то правда, здесь не поспоришь. Татьяна Александровна, мы желаем вам любви, добра, тепла и долгих, прекрасных, счастливых лет.

Друзья мои, она с вами не разлучит, как минимум до 9 вечера. Поэтому я напомню на всякий случай еще раз координаты. Вы можете пока и дозвониться, и написать, если вдруг забыли кого-то с чем-то порадовать или обрадовать, или поздравить. 654-25-300, сюда звоните. Или 20-20-10-16, а вот сюда уже пишите.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: с тобой очень... Радио Алиса Плюс. Кто-то к нам решил успеть Юленька, дозвониться.
1: Привет.
0: О, Мишанечка, доброго вечерочка. Как оно? Все нормально?
1: Да, вот тебе, Мишанечка, добренький вечерочек.
0: Добрый, а добрый.
1: Присел в кресло, так...
0: Отдохнул и чуть не уснул до утра.
1: Теперь не оторвать.
0: Мишань, что послушаем сегодня, пока успеваем? Видите, сколько времени.
1: Что-нибудь про Серегу. Есть какая песня?
0: Ой, про Серегу у нас много, особенно про того, который елку наконец-таки выкинул. Но я думаю, что она будет неуместна, поэтому я сейчас за кадром обязательно поставлю песню на лабутенах, где тот самый Серега водил меня, Серега. Буквально через несколько минут послушаем.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ох, на выставку Ван Гога попадем с Серегой.

пролетит, не успеешь оглянуться. Она словно пуля, главное не промахнуться. Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как про ту сказку с золотой рыбкой. Не пытайся заставить себя полюбить, в этом нет смысла, это нужно отпустить. И не стоит копаться в своих страданиях. Когда будешь участвовать в соревнованиях, будь первым. Стремись к невозможному, по жизненному пути, ветвистому и сложному. Иди уверенно, не бойся ошибаться, не бойся чего-то не знать. За что-то новое браться, не бойся жить, не бойся задавать вопросы. Бери о жизни все, увеличивай запросы. В трудную минуту не бойся просить о помощи. Плыви, твоя лодка.

Нам, взрослым, всегда чего-то не хватает. Плохо, что снег, плохо, что он тает. Плохо, что в небе журавли не синица. Наша жизнь словно одна и та же страница. Взрослые сознательно предают друг друга. Детям рассказываю про пользу ближнего круга. В спорах между собой не признавая вину. Это взрослые, не дети, могут развязать войну. Цени момент, никогда не бывает вечным. Все, что нам кажется бесконечным. Жизнь короткая, будь счастливым. Будь верным другом, будь терпеливым, если любишь. Расскажи об этом, поделись с близким своим счастливым билетом. Старайся играть честно в игры, в которые играешь. И не думай, что если взрослый, то все.

Ну что, друзья, на сегодня будем прощаться, но ровно до завтрашнего вечера. Спасибо за этот, за ваше общение, поздравления и тепло, которое вы всегда готовы дарить друг другу. Впереди выходные. Я искренне желаю, чтобы они были такими, как вы себе это придумали и задумали. И знаете, сегодня синоптики с вечерними тучами немного промахнулись, так пусть и завтра они ошибутся, но уже в лучшую, в нашу сторону, в нашу пользу. Юлия Сергачева, Радио Алиса Плюс. До встречи завтра в 17:00 на волнах Радио Алиса Плюс. Хороших выходных!

0: радио «Алиса Плюс».
1: FM.
2: Я тебе кое-что скажу.

идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

Женщина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

106 FM. Алиса Плюс.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

Я ее одну не забыл, сотни раз ее воспевал, потому что сильно

посидим до ночи и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.